0: По информации сайта «Погода.бай», в Бресте сегодня днем возможен дождь и 23 градуса тепла. В Гродно 24, тоже возможны осадки. В Витебске солнечные плюс 26, в Могилеве плюс 27, а в Гомеле плюс 28. В Минске сегодня днем небольшой дождь и 26 градусов тепла.
1: Хит за хитом. Весь день.

0: По информации сайта «Погода Бай», в Бресте сегодня днем возможен дождь и 23 градуса тепла. В Гродно 24, тоже возможны осадки. Витебске солнечные плюс 26, Могилеве плюс 27, а в Гомеле плюс 28. В Минске сегодня днем небольшой дождь и 26 градусов тепла.
1: Хит за хитом. Весь день.

0: По информации сайта «Погода.бай», в Бресте сегодня днем возможен дождь и 23 градуса тепла. В Гродно 24, тоже возможны осадки. В Витебске солнечные плюс 26, в Могилеве плюс 27, а в Гомеле плюс 28. В Минске сегодня днем небольшой дождь и 26 градусов тепла.
1: Хит за хитом. Весь день.

0: Короткая реклама.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт bn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: А дальше хит за хитом. Это Юнистар.
5: Юнистар.

Шоу «Зарядная станция» в отпуске. Пока в эфире лучшие моменты года. Самые яркие шутки и хиты для вашего энергичного утра. А уже 10 августа новый сезон, новое настроение.

0: Доброе утро. В Беларуси 7 утра. С новостями Александр Романов. Полтора человека на место. Таким оказался конкурс на платные места в белорусских вузах. Об этом Белта сообщили в Министерстве образования. Прием документов на такую форму обучения завершился 1 августа во всех вузах страны, за исключением сельскохозяйственных. Высокие конкурсы, более 3 человек на место, на специальностях дизайн костюма и текстиля, международная экономика и торговля с углубленным изучением китайского языка, архитектура и некоторых других. Последствия сильнейшего ливня в Гродно помогли коммунальщикам ликвидировать сами горожане. Как сообщает Белта, восстановительные работы шли в круглосуточном режиме. Более 50 единиц спецтехники бросили на расчистку дорог и канализации, уборку поваленных деревьев. Напомню, вечером 1 августа на Гродно обрушился ливень, из-за которого быстро затопило улицы, подземные переходы, дворы и отдельные здания. Под водой оказались даже несколько автомобилей, припаркованных в низких местах. Латвия закрыла единственный погранпереход на границе с Беларусью. Об этом рассказали в Государственном таможенном комитете. Латвийская сторона приняла это решение вечером 31 июля, сославшись на технические причины. То есть проезд через Григоровщину полностью прекращен и до сих пор не восстановлен. Как долго это будет продолжаться, пока не ясно. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 34 копейки, доллар США 2 рубля 90 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 66 копеек. И в завершении выпуска главы МВД Евросоюза встретятся, чтобы обсудить ситуацию в Сеуте, испанском городе, где случился сильнейший миграционный кризис. 30 июля около 60 тысяч мигрантов из Марокко добрались до Сеуты вплавь и пешком. При этом не менее 67 человек погибли. Премьер-министр Италии даже предложила в связи с этим исключить Испанию из Шенгенского соглашения. Как сообщает Белта, примерно 53 тысячи мигрантов уже добровольно вернулись на родину, а испанские власти начали установку заграждения на волновом в Сеуте. Такими были новости. Далее о погоде.
1: Партнер новостей – сеть строительных магазинов «Мастак».
2: День строителя – это вам не просто так. Вперед за скидками в строительные магазины «Мастак». С 8 по 9 августа в честь Дня строителя в магазинах «Мастак» скидки до 40%. Подробнее по номеру 757-0101 и на

0: так. Все для стройки.
1: И о погоде. По информации «Погода.бай» сегодня днем в Гродно и Витебске солнечное до плюс 26. В Бресте 31 градус выше нуля, в Гомеле без осадков и до плюс 32. В Могилеве и Минске солнечно и около 26 с плюсом. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
0: Хит за хитом. Весь день.

0: для детей старше 16 лет. Зарядная
1: станция. Утреннее шоу на Юнистар делится с вами секретами вечного здоровья. Пожалуйста.
2: Да, как прожить долго? Уж не знаю, счастливы ли, но долго точно нужно ходить босиком. Тут ученые выяснили, что наши стопы просто созданы для того, чтобы мы ходили босиком, а вот эта твердая подошва нам только мешает.
3: Конечно. Ну, я считаю, кстати, что да, в наших ногах очень много нервных окончаний, и в теории вот отказ от обуви, как минимум, поможет нам получше удерживать баланс. Не знаю, как продлить жизнь, но баланс мы точно будем держать.
1: Слушайте, девчонки, вы молодцы, конечно. Конечно, нужно отказываться от обуви. Зачем же эти новые лабутены каждую осень? Зачем же вот эти дорогущие туфельки от Гуччи лакированные? Босичком на корпорате. Вот этот вопрос, когда в чем я пойду на корпорате? Босиком пойдешь. Ты же здоровая, хочешь оттуда вернуться. Дорогой, мне нужно новое платье. Зачем? Возьми на ноги бахилы и вот, пожалуйста, льняной мешочек от картошки. Прорезанный. Ведь человек привык носить...
3: Шкуру животного.
1: Да, шкуру животного, правильно. Но
3: наши питомцы напряглись.
1: Но мы с вами за что? Мы с вами за экологию, мы против насилия. Поэтому вместо шкуры животных я предлагаю бабушке льняной мешок. Прекрасно дышащая накидка и оригинально.
2: Слушай, это работает же и в другую сторону. Поэтому это же не только девушки будут босые ходить тебе в льняном мешке. Ты тоже рядом будешь такой себе, понимаешь?
1: Мне от дивана до холодильника я могу...
2: не

0: Партнер-шоу компания «Белтелеком».
1: Ко дню рождения «Белтелеком» объявляет сезон призов. Покупай товары в «Белтелекомшоп», копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. «Белтелекомшоп». Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: Реклама. Куда поступать? Что выбрать? Как не ошибиться?
3: Мы знаем ответ. Белагропромбанк приглашает выпускников 11 классов на целевое обучение. Это твой прямой путь от школы к настоящей карьере в одном из крупнейших банков страны. Все работает просто. Получаешь целевое направление, осваиваешь финансовую специальность и выходишь на работу. Без лишних волнений, без бесконечных собеседований. Тебя уже ждут. Подробности и список учреждений образования узнавайте по телефону. Плюс 7-375-29-119-21-09. Плюс 375-29-119-21-09 или на сайте belopb.by. И добро пожаловать в команду.
4: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
5: Кофе купил.
6: Вернулась.
5: Билеты в кино.
6: Вернулась.
5: Поужинали.
6: И это вернулось.
5: Что у тебя постоянно возвращается?

0: Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
1: Это была реклама.
2: Доброе утро. В Беларуси 7.27. Сейчас новости коротко. Полтора человека на место. Таким оказался конкурс на платные места в белорусских вузах, передает Белта. Прием документов на такую форму обучения завершился 1 августа во всех вузах страны, за исключением сельскохозяйственных. Латвия закрыла единственный погранпереход на границе с Белоруссией, Григоровщину. Как долго это будет продолжаться, пока не ясно, рассказали в Государственном таможенном комитете. Египет перешел на цифровые визы. Теперь путешественники вместо бумажных наклеек в паспорте будут получать QR-код. Стоимость визы, как и ранее, $36. В Нью-Йорке зарегистрировали случай редкой клещевой инфекции – вируса Бурбон. Лекарства от болезни нет, как и вакцины. На этом пока все. Через несколько секунд о погоде.
3: Партнер новостей «Баримет».
4: Важны спокойствие и нервы, сон ненарушенный и ежедневный. Знакомьтесь, помогает он. Ревалон, Ревалон, Ревалон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна Ревалон. Для взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».
2: По информации «Погода Бай», сегодня днем в Гродно и Витебске солнечно и до плюс 26. В Бресте 31 градус выше нуля, в Гомеле без осадков и до плюс 32. В Могилеве и Минске солнечно и около 26 с плюсом. Такими были новости. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
3: Партнер прогноза погоды – кондиционеры воздуха «Медея». В вашем доме станет еще комфортнее с кондиционером «Мидея». Быстрое охлаждение без сквозняков, надежное решение и современные технологии, удаленное управление по Wi-Fi и голосовым помощником Алисой. Уточняйте у официальных дилеров в вашем городе и в Instagram Климат Стор.

0: для детей старше 16 лет.
1: Прямо сейчас мы вам обещали рассказать о трех простых способах, как стать более приятным собеседником.
2: Да, чтобы все вам свои секретики доверяли, да. Поговорить с вами хотели в офисе. Это вообще золотая история. Итак, первое правило. Обязательно запоминайте имя человека, с которым вы разговариваете, и обращайтесь к нему по имени.
3: Я тебя запомню.
2: Да, приблизительно так. Ведь нет ничего...
3: Я помню тебя.
2: Ведь нет ничего приятнее, чем собственное имя. И есть один лайфхак, как запомнить. Вот, например, тебе говорят, вот это вот Геннадий. Ага. И ты сразу, Геннадий, добрый вечер. Ну, как будто бы сразу вводи его имя вот в свой диалог.
4: Слушайте, опасный такой пункт. Вот есть, например, такие люди, как я. Вот я, например, каждый раз пугаюсь, когда меня называют по имени, потому что мне кажется, что у нас грядет какой-то конфликт. Правда, вот причин у меня, чтобы этого бояться, нет. Но вот всегда возникает какое-то неприятное чувство. Я, скорее всего, от человека вообще отдалюсь. Вот если он будет почаще обращаться ко мне по имени.
3: Слушай, я, ну, просто сейчас
2: называем Демидову зайка.
3: Нет, я просто подумал, что за утреннее шоу мы, ну, наверное, раз 20 Квики по имени.
2: Ты представляешь, оно уже максимально далеко от нас.
4: А вы чего думаете, я с таким лицом сижу, да? Недовольным.
2: Зайка, ты не переживай.
3: Будем исключительно называть тебя Андрюхой.
2: Тоже как вариант. В общем, имя запоминаем и используем. Второе правило. Слушайте внимательно. Дайте возможность собеседнику высказаться. Не перебивайте его, даже если он редкостно зануда. Ну, просто это будет некрасиво. Так что посидите, послушайте. Ну, иногда можно даже сымитировать вот эту заинтересованность.
3: Даже заинтересованность можно сымитировать.
2: Ой, милый мой. Ну, что ты говоришь такая? И третий пункт – это используйте комплименты. Вот только прям уж такие явные, прям такие вот не надо, они должны быть тоненькие, аккуратненькие, прям правдивые и от души. И вот тогда, знаешь, как приятно комплименты слышать, а мужчинам вдвойне больше, чем женщинам.
3: Я такую интересную информацию говорю.
2: А ты такой приятный мужчина.
3: Спасибо.
4: Вы такие у меня красивые.
2: Да, зайка.
3: Андрюш, не переживай, все нормально.

0: шоу «Сервис Куфар Путешествия».
1: На выходные в отель у замка прибывает Его Величество Олег. Всем желающим тоже отдохнуть по-королевски просьба остановиться на Куфар Путешествия.
2: Это Радио Юнистар.

0: Хит за хитом. Слушайте с 5 вечера, с понедельника по четверг. И с 2 часов дня в пятницу.
1: Привет, меня зовут Аня Васильева, и этим вечером в «Наконец-то шоу» я расскажу о школьных тетрадках, которые пригодятся и взрослым, а еще узнаем, чем занять неугомонного ребенка.
0: «Наконец-то шоу» на Юнистар. Слушайте сегодня в 5 вечера по дороге домой. «Наконец-то шоу».
2: Реклама.
3: Рекламная игра «Хочу ли» в «Маяке». Покупай игровые товары с 21 июля по 24 августа и получай уникальный код за каждые 3 рубля в чеке. Регистрируй его на сайте и участвуй в розыгрыше грандиозных призов. Главный приз – автомобиль Lysan i8. Крупные денежные призы – 5 смартфонов iPhone 17 Pro Max и сертификаты по 100 белорусских рублей. Генеральный партнер рекламной игры «Якобс». Период проведения рекламной игры с 21 июля по 28 октября 2026 года. Подробности на сайте игра-маяк-бел.бай и по телефону плюс 375-29-145-54-77.
4: Рыжик, все, я понял. Готовимся к новоселью. Как раз в банке Белвэб получил кредит 90% от стоимости квартиры на 20 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте белвэб.бай.
5: У вас ремонт, а у нас надежная продукция «Байэлектрика». Розетки, выключатели и вся электромонтажная продукция в фирменном магазине «Байэлектрика». Минск, улица Якубовского, 52 и во всех строительных гипермаркетах. «Байэлектрика». Включая свет, делаем жизнь ярче.
2: Остался всего один рекламный ролик.
6: Вот как быть? Я хочу и дом поставить, и ремонт сделать, еще бы в санаторий съездить, а не вот это вот все.
7: Тогда тебе нужно «Наше все».
6: Что?
7: Ну возьми кредит «Наше все» от Альфы. Все, что вы хотите, может быть белорусским. Кредит до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.

0: для детей старше 16 лет. Зарядная
1: станция. Утреннее шоу на Юнистар продолжается игрой.
2: Стоп-спойлер!
1: Да.
2: Так называется наша игра, где каждый может проверить свои кинознания. Здесь очень просто спойлерить Сафронов. Остановите его название, фильм отправьте нам в Телеграм 29-610-9950 и выиграйте крутой подарок. Ну,
1: сейчас посмотрим, удастся ли вам всего лишь за 60 секунд понять, что за фильм я описываю. Готовы?
2: Давай,
1: будем
2: давай, давай.
1: Начинать. Итак, экран в самом начале темно-синий и голубоватый. Цвет имеет постепенно, и из этой синевы мы видим проявляющийся и движущийся на нас огромный корпус подводной лодки. Далее мы оказываемся внутри этой подводной лодки. Моряки рисуют графики на специальных устройствах. Кто-то на радаре замечает странно движущиеся подводные лодки.

0: молодой предмет с огромной скоростью и зовет к себе капитана. Капитан подходит к радару, они пытаются понять, что за предмет движется. Моряк говорит, что он постепенно набирает скорость.
1: Есть. Ух, как хорошо, что есть правильный ответ.
0: За 30, где-то 5 секунд справились. Молодцы. Что у нас из неправильного есть? Давайте смотреть.
1: К-19. Глубина. Так. Зов волка. Водный мир.
0: Для этого ты что, в школе плохо читала? Так неуверенно перечисляешь название.
1: Очень сложно, потому что, знаешь, сообщения продолжают приходить.
0: Итак, давайте тогда к правильному ответу. Это классика голливудского экшена «Бездна», 1989 год, фильм Джеймса Кэмерона, того самого, который подарил нам «Терминатора» и позже «Титаника», «Аватар». А вот, знаете, я хочу сказать, несмотря на то, что кино 89 года, если вы никогда не смотрели этот фильм, посмотрите, выглядит все еще, да почему все еще, выглядит просто эффектно и очень красиво, особенно подводные съемки.

Шоу «Зарядная станция» в отпуске. Пока в эфире лучшие моменты года. Самые яркие шутки и хиты для вашего энергичного утра. А уже 10 августа новый сезон, новое настроение.

Новый сезон на радио Юнистар – это праздник, и мы хотим разделить его с вами. Приходите 15 августа к сцене у Минского дворца спорта, чтобы потанцевать под любимые хиты в живом исполнении и выиграть подарки от 21век.бай. Крупнейший онлайн-гипермаркет Беларуси подготовил для зрителей концерта подарки в честь своего дня рождения. Это много, очень-очень много техники.

0: Головная боль всех родителей – это школьный сезон. Отличная таблетка – это центр распродаж «Аутлета», где есть все для школы и на распродажах. Одежда, обувь, аксессуары и школьные принадлежности – все в одном месте. Ждем вас по адресу проспект Жукова, 44.
1: Хмаринская, 8. Здесь покупают белджи.
2: На выходные в отель у замка прибывает его величество Олег. Всем желающим тоже отдохнуть по-королевски просьба остановиться на куфар путешествия.
3: Покупайте, переезжайте. Главный приз – квартира в Минске. А еще 100 тысяч рублей и 3 автомобиля. Покупайте и выигрывайте с Евроопт. Рекламная игра удача в придачу Тур-218 с 1 августа по 5 ноября 2026 года. Подробнее игра.europe.by. Городской телефон 388-76-76.
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: Смачная вечера. С котелочка на вогнище. На свежем поветре ночевочка. Ну и нулевочка. Лидская нулевочка пшаничная. Безалкогольная, с пшаничным смаком да пухнатой пеной. Ну и нулевочка. Безалкогольная, пшаничная.
4: Это была реклама.
6: Вы слушаете

Доброе утро. В Беларуси 8 утра. С новостями Александр Романов. Сколько зарабатывают педагоги и работники промышленности, рассказали в Белстате. Средняя зарплата белорусских учителей составила 3231 рубль до вычета налогов. Те, кто работают в промышленности, в среднем зарабатывают 3193 рубля в месяц. Если брать горнодобывающую промышленность, то там еще больше, около 5348 рублей. Размер же средней зарплаты в

0: увеличился на 100 рублей и достиг отметки 3104 рублей. В Минске строят самый большой аквапарк на воде. Он появится на Цнянском водохранилище. Аквапарк смогут посещать взрослые и дети. Максимальный вес человека – 150 килограммов. Открытие этим летом. Сколько будет стоить входной билет, пока неизвестно. Египет перешел на цифровые визы. Теперь путешественники вместо бумажных наклеек в паспорте будут получать QR-код. Стоимость визы, как и ранее, 36 долларов. Получить визу можно тремя способами. Через официальный сайт, через мобильное приложение или через автоматы самообслуживания в залах прилета. Пока это не касается туристов, которые прилетают в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 34 копейки, доллар США 2 рубля 90 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 66 копеек. И в завершение выпуска умное кольцо, которое анализирует человеческий пот, создали американские ученые. Устройство измеряет уровень важных веществ в организме человека – глюкозу, кетоны, витамин С, мочевую кислоту и многое другое. Все показатели отображаются в реальном времени. Испытания уже пройдены, кольцо показало высокую точность по сравнению с глюкометрами у здоровых людей и пациентов с диабетом. Такими были новости. Далее о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем в Гродно и Витебске солнечно и до плюс 26. В Бресте 31 градус выше нуля, в Гомеле без осадков и до плюс 32. В Могилеве и Минске солнечно и около 26 с плюсом. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
1: Хит за хитом. Весь день.

0: для детей старше 16 лет.
1: Всем нам немножечко не хватает счастья. Вот о нем сейчас и поговорим. Где его добыть, где взять?
2: Так, психолог из Гарварда вообще рассказал, что такое счастье. Счастье – это способность испытывать позитивные эмоции, быстро восстанавливаться после негативных и иметь чувство цели. Так давайте четко по пунктам, ну, чтобы было понятно. Итак, чтобы быть счастливым, пункт номер один – говорит этот ученый, вкладывайтесь в свои отношения с семьей и друзьями. Ведь люди, у которых есть семья, друзья, они гораздо счастливее и больше удовольствия получают от жизни.
1: Получается, если с друзьями вечером в компании не пошел в какое-то заведение, получается, не вложился.
2: Получается, не такой счастливый. А с другой стороны, вот смотри, вот если он ей купил шубу, сумочку, туфли, получается, вложился.
1: А если под ней еще и селедка?
2: Слышишь? Ладно, итак, второй пункт. Знаете, что нужно делать? Нужно вступить в какой-то клуб по интересам. Ну, я не знаю. Ну, вот вы, например, молодая мамочка. Ну, не дурите голову своим незамужним подружкам про своего ребенка информации. Вступите в клуб молодых мамочек. Вы любите читать? В клуб книголюбов, там, кулинаров. Ну, чем вам там нравится заниматься? Да-да. В тот клуб. Только смотрите, тут, может, вы подумаете, какие у вас есть увлечения, и не в тот клуб пойдете.
3: Ну, меня счастливее сделает только бесплатный какой-нибудь клуб, потому что, вот, например, клубы падла какого-нибудь, ну, это очень дорого. Ну, падл. Есть такой спорт сейчас, падл.
2: Это не то, что плохие люди собрались такие.
1: Дорогой такой западлицкий клуб, где каждый приз деньгами, но никто не делится. Такие падлы.
2: Ой, ребят, а знаете, какой третий фактор счастья? Будьте щедрыми, говорит вот этот ученый. Исследования показали, что когда люди помогают другим, в мозге высвобождаются какие-то нейрохимические вещества, а они повышают уровень счастья. На всякий случай скажу. Вот после этого факта «будьте щедрым» денег у меня нет, а так я...
1: Соответственно, не в первый пункт вложиться с друзьями ты не попадаешь. Вот, и клубы...
2: Не, клуб, у кого нет денег, что я могу?
1: Ну, только если.
0: Зарядная станция. Зарядная станция. Юнистар. Хит за хитом.

0: По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 3 балла из 10 возможных. Небольшой затор на МКАД от Ташкентской до Магистральной, а также на Партизанском проспекте от Селицкого до Железнодорожного моста.
1: Партнер дорожной информации – новый жилой комплекс «Гранд Вилладж».
2: А мы уже в следующем году переезжаем с семьей в «Гранд Вилладж». Всего в 1 километре от Минска, в Тарасово.
3: Роскошная природа, свежий воздух, дворы без машин, плюс свой детский сад и торговый центр на территории.
2: Плюс отдельный рабочий кабинет и своя парковка.
3: Жилой комплекс «Гранд Вилладж» в Тарасово. Загородная жизнь с городским комфортом.
4: Привет, меня зовут Валентин Середа, вы знаете меня как ведущего, но я еще и профессиональный фотограф. Я приглашаю вас на фотопрогулки по Минску с радио Юнистар и компанией МТС. Вы научитесь делать потрясающие снимки на свой смартфон и услышите множество интересных историй о нашей столице от гида Сергея Бусько. Чтобы попасть на наши бесплатные фотопрогулки, оставьте заявку на сайте unistar.by. Во время прогулки мы протестируем Samsung Galaxy S26 Ultra. Смартфон работает на базе умных ИИ-помощников и поддерживает 5G в сети МТС. Приобретайте смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra в МТС. Увидимся на прогулках.
3: Реклама.

0: лотереи до 3 января 2029 года.
1: Горячее предложение в три цены по 11 августа. Чай черный Тесс, нектарин с персиком и земляникой. 10,99 за 100 пакетиков. Бумага туалетная Виро. 5,99 за 8 рулонов. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
2: Рыжик, все, я понял. Готовимся к новоселью. Как раз в банке Белвэб получил кредит 90% от стоимости квартиры на 20 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте belweb.by.
3: Зашел, увидел и купил своей мечты автомобиль.
4: Автомобили «Хавейл» у официального дилера в Бресте и области компании «Белавтономия». Автомобили в наличии, трейд-ин и развитая сервисная сеть по области. Также для вас кредит, лизинг и беспроцентная рассрочка.
5: «Белавтономия», Брест, Газдетского, 8.
6: Остался всего один рекламный ролик.

0: Медикамент.
1: Смертикамент. Лекарственный препарат для симптоматического лечения диареи у взрослых и детей. Применяется в комплексной терапии с раствором для регидратации. Лекарственный препарат перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Имеется противопоказание. Нежелательная реакция. Разрешено применение у детей старше 2 лет. Не рекомендуется применение во время беременности и лактации. После лечения 7 дней. Реклама. Производитель

0: для детей старше 16 лет.
1: В рубрике «Я никогда не» мы сегодня у вас спрашивали вот о чем.
2: Да, готовились ли вы когда-нибудь к лету? Речь идет про то, чтобы как-то преобразиться к приятному теплому сезону. Ольга написала историю о том, что всю весну она действительно готовилась к лету. Но не подумала, что лето – это шашлыки, отпуск, расслабленное состояние, all-inclusive в Турции, который у них случился. Ну и, конечно, огромное количество всевозможных праздников.
1: Мне нравится, мне нравится формулировка all-inclusive, который случился у нас в Турции.
2: А где он?
1: А у нас уже случился all-inclusive. Когда? Я и не заметил.
2: К 1 июня была в прекрасной форме, но уже через полтора месяца и многоточие.
1: Ну, я думаю, что зато через полтора месяца вы были абсолютно счастливым человеком.
2: Это точно.

0: Спорт-шоу компания «Белтелеком».
1: Ко дню рождения «Белтелеком» объявляет сезон призов. Покупай товары в «Белтелекомшоп», копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. «Белтелекомшоп». Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: Новый сезон на радио «Юнистар» – это праздник, и мы хотим разделить его с вами. Приходите 15 августа к сцене у Минского дворца спорта, чтобы потанцевать под любимые хиты в живом исполнении и выиграть подарки от 21век.бай. Крупнейший онлайн-гипермаркет Беларуси подготовил для зрителей концерта подарки в честь своего дня рождения. Это много, очень-очень много техники Xiaomi. От наушников до роботов-пылесосов. Подробности на сайте unistar.by. До встречи 15 августа.
3: Реклама. Куда поступать? Что выбрать? Как не ошибиться?
4: Мы знаем ответ. Белагропромбанк приглашает выпускников 11 классов на целевое обучение. Это твой прямой путь от школы к настоящей карьере в одном из крупнейших банков страны. Все работает просто. Получаешь целевое направление, осваиваешь финансовую специальность и выходишь на работу. Без лишних волнений, без бесконечных собеседований. Тебя уже ждут. Подробности и список учреждений образования узнавайте по телефону. Плюс 7-375-29-119-21-09. Плюс 375-29-119-21-09 или на сайте belapb.by. И добро пожаловать в команду.
5: Хутка в школу. Мегатоп уже готовы. Кроссовки для хлопчиков от 32 рублей. Туфли для девчинок от 49 рублей. Спешайся за новыми покупками у Мегатоп.
6: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
3: Остался всего один рекламный ролик.
1: Покупайте, переезжайте. Главный приз – квартира в Минске. А еще 100 тысяч рублей и 3 автомобиля. Покупайте и выигрывайте с Евроопт. Рекламная игра удача в передачу Тур 2018 с 1 августа по 5 ноября 2026 года. Подробнее игра.евроопт.бай. Городской телефон 388-76-76.
3: Это была реклама.
7: Доброе утро. В Беларуси 8.30. Сейчас новости коротко. В Беларуси на сегодня объявили оранжевый уровень опасности. Это связано с сильной жарой на юге страны. Сколько зарабатывают педагоги и работники промышленности, рассказали в Белстате. Средняя зарплата белорусских учителей составила 3231 рубль до вычета налогов. Те, кто работает в промышленности, в среднем зарабатывают 3193 рубля в месяц. В Минске строят самый большой аквапарк на воде. Он появится на Цнянском водохранилище. Открытие этим летом. Умное кольцо, которое анализирует человеческий пот, создали американские ученые. Устройство измеряет уровень важных веществ в организме человека. Все показатели отображаются в реальном времени. На этом пока все. Через несколько секунд о погоде.
0: Партнер новостей «Баримет».
8: И достается сложный билет, неврастения и нарушение сна. Готовы ответить?
9: Конечно, Револон готов ответить. Револон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна у взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательной реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».
7: По информации «Погода.бай», сегодня днем в Гродно и Витебске солнечно и до плюс 26. В Бресте 31 градус выше нуля, в Гомеле без осадков и до плюс 32. В Могилеве и Минске солнечно и около 26 с плюсом. Такими были новости. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
0: Партнер прогноза погоды – кондиционеры воздуха «Медея». В вашем доме станет еще комфортнее с кондиционером «Медея». Быстрое охлаждение без сквозняков, надежное решение и современные технологии. Удаленное управление по Wi-Fi и голосовым помощником Алисой. Уточняйте у официальных дилеров в вашем городе и в Instagram Климат Стор.

0: для детей старше 16 лет.
1: Сейчас поговорим о том, что общего у нас и тех людей, которые жили 100 тысяч лет тому назад.
2: Оказывается, они тоже меняли постельное белье. Представляете, ученые выяснили, что на протяжении десятков тысяч лет люди застилали постели травой и осокой. И вот чтобы поменять такую постель, они сжигали старые травяные подстилки. И вот так вот это место очищалось, и, кстати, еще защищались от насекомых таким
1: прекрасно.
2: Образом.
1: Получается, если ваш ребенок самостоятельно меняет постельное белье, то он уже Homo sapiens, несмотря человек разумный, несмотря на то, что говорят о нем учителя в конце четверти.
3: Слушай, классно на самом деле.

0: его, развешивать на сушилке, гладить, а потом опять тут под одеяльник надевать. А так все жжёг, и никаких нервов.
1: Ты, Летова, самое главное, если будешь этим заниматься, убедись, что муж встал и сейчас на кухне. Зарядная
2: станция. Партнер шоу, сервис «Куфар путешествия».
3: На выходные в домик у озера прибывает выгоревший Семен. Всем желающим тоже круто отдохнуть, просьба остановиться на Куфар путешествия.
4: Радио Юнистар.
3: Юнистар.
4: Хит за хитом.

По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 4 балла из 10 возможных. Около 10 минут потратим, если поедем по кольцевой от Ташкентской до Магистральной, а также от всех связкой до Логойского тракта. Придется немного постоять на Партизанском проспекте от Селицкого до Железнодорожного моста.

0: Азия. Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5 100 600.

0: Реклама.
1: Ну что, список покупок в школе закончился?
2: Угу. Если наша классная не пришлет новый.
3: И что делать?
4: Ехать в Белбланк!
1: Белбланк. Более 100 магазинов по всей стране. Все для школы в одном месте по выгодным ценам. Ассортимент на сайте shop-belblank.by.
5: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Барановичи, Ленина, 32. 8 августа в 12:00.

0: настоящего кофе.
1: Телефон 29-102-52-52.
2: Это была реклама. А дальше мировой хит.
3: Партнер — стоматология Стомика.
4: Бабушка, откуда у тебя такие зубы? Стомика.
3: Имплантация и иные виды стоматологических услуг в стоматологии Стомика.
5: 7734. Улыбайтесь, люди, шире.

0: Ну, начнем от сообщения от Анны.
1: Да, походу, спонсор у них общий. Что-то типа энергетика.
2: Может быть, да, да, заряженный там и там.
0: Владимир.
3: В обоих случаях кто-то уверен, что всем вокруг нравится их музыка.
0: Ну, хорошо. И Анна еще есть.
4: Обычно к 12 ночи у них там самая движуха.
2: Ага.
0: Слушай, ну там же хедлайнер, да. Я не знаю, вот мне нравится про...
5: Энергетик?
0: Энергетик, и мне очень нравится про от Владимира сообщение.
5: Я голосую за энергетик.
2: Я тоже. Все,
0: ну, давайте,
2: тогда решено.
6: Вы слушаете
7: Радио Юнистар.

0: остался всего один рекламный ролик.
1: Рыжик, все, я понял. Готовимся к новоселью. Как раз в банке Белвэб получил кредит 90% от стоимости квартиры на 20 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте belweb.by.
0: Это была реклама.
2: Вы слушаете

0: выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 18 лет теперь составляет 265 рублей. Увеличились и различные социальные выплаты и субсидии. В Беларуси на сегодня объявили оранжевый уровень опасности. Это связано с сильной жарой на юге страны. Сегодня днем максимальная температура воздуха достигнет в некоторых регионах плюс 33 градусов. К слову, наша планета стала нагреваться быстрее. Это зафиксировали ученые Потсдамского института исследований воздействия изменения климата. Они отметили, что последнее десятилетие глобальная температура повышалась примерно на 0,35 градусов за десятилетие, хотя средний темп по 2015 год составлял менее 0,2 градуса за десятилетие. Ученые заявили, что при сохранении нынешних темпов потепления порог в 1,5 градуса мы превысим уже до 2030 года. Динамика будет зависеть от темпов сокращения глобальных выбросов CO2. И к новостям компании. В честь своего дня рождения онлайн-гипермаркет 21век.бай подготовил подарки для слушателей Юнистар. Это больше 20 единиц техники Xiaomi от наушников до робота-пылесоса. Возможность получить один из подарков будет у всех, кто придет 15 августа на открытие нового сезона Юнистар на сцене у Дворца спорта. Подробности на сайте unistar.by. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 34 копейки, доллар США 2 рубля 90 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 66 копеек. И в завершение выпуска необычный способ борьбы с лесными пожарами придумали в Европе. В некоторых странах планируют выпускать коз, овец, коров и лошадей на территории, где сухой кустарник может стать топливом для огня. Животные выедают низкую растительность и создают разрывы в ландшафте, которые могут замедлить распространение пожара. Выпас скота уже помогает сдерживать огонь в испанских регионах Андалусия и Валенсия. Такими были новости. Далее о погоде.
1: Партнер новостей – сеть строительных магазинов «Мастак».
2: День строителя – это вам не просто так! Вперед за скидками в строительные магазины «Мастак». С 8 по 9 августа в честь Дня строителя в магазинах «Мастак» скидки до 40%. Подробнее по номеру 757-0101 и

0: Мостак. Все для стройки.
1: И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем в Гродно и Витебске солнечно и до плюс 26. В Бресте 31 градус выше нуля, в Гомеле без осадков и до плюс 32. В Могилеве и Минске солнечно и около 26 с плюсом. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
0: Хит за хитом. Весь день. Touch you. Right now.

0: Итак, давай происхождение, откуда произошло?
1: Это слово образовалось от латинского слова subtilis, которое так и переводится тонкий, изящный, деликатный. Вот, и как его использовать, если вы, вот вы, вашей вечно худеющей девушке, скажете, что она и без всяких этих диет и так субтильная, вам это зачтется.
2: Не знаю, можно как-то там, ты стройная красотка, ты божественная богиня.
0: Ну, божественная это? Богиня?
2: Божественная богиня, я так прошу меня называть.
0: Видишь, твой расчет на тонких и изящных, Вика, только на тех, у которых богатый словарный запас, а не так, как у моей коллеги, божественная богиня и все, скажите.
1: Ну, это корпулентный.

По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 3 балла из 10 возможных. Небольшой затор на Ванеева от автопарка до Нархоза. Около 5 минут придется потратить, чтобы проехать по Сурганово от Бангалор до Независимости.

0: дорожной информации, новый жилой комплекс Grand Village.
1: Мечтаете жить на природе с городским комфортом? Приезжайте в Grand Village, новый жилой комплекс в Тарасово.
2: Джили Атлант М представляет. Радио Юнистар открывает новый сезон. Новый сезон. Шумно, весело и с подарками. Приходите 15 августа на площадку у Минского дворца спорта. За живой музыкой и морем подарков. Будет хитово. Партнер концерта — автоцентры Джили Атлант М. Официальный дилер Джили в Минске.
3: Реклама.
4: Так, запиши. Хлеб, масло, курица, яйца, мало. О, допей молоко.
5: Зачем?
4: В Санте возвращают 3% альфа-бонусами за покупки от 30 рублей. Не хватает.
6: С 25 мая по 25 августа вернем 3% альфа-бонусами за покупки от 30 рублей в сети магазинов «Санта» по картам «Виза Альфа-Банка». Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
7: Может, мороженое в морозилке тоже надо доесть?

0: На выходные в домик у озера прибывает выгоревший Семен. Всем желающим тоже круто отдохнуть, просьба остановиться на куфар путешествия.
1: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Барановичи, Ленина, 32. 8 августа в 12:00.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа.
4: Тюль. Всего за 10 рублей.
3: Ами.
5: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
6: Это была реклама. А дальше мировой хит.
7: Партнер Оршанский мясоконсервный комбинат.
8: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках. Стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
9: Детское мясное пюре Оршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.

0: для детей старше 16 лет. Зарядная
1: станция. Главная буква начинается. Давайте узнаем, кто играет сегодня.
2: Знакомлю вас с Еленой. Елена с нами на связи. Доброе утро.
1: Здравствуйте, Елена.
3: Доброе утро.
1: Расскажите о себе, Елен.
3: Я работаю в магазине. Продавец-кассир.
2: Так.
1: Так, как сейчас люди подождут на кассе, пока мы с вами играть будем?
3: Да.
1: Очередь большая соберется?
3: Не думаю.
1: Ясно. Хорошо. Елена, скажите, а бывает такое, что к вам вот прям на работе начинают подкатывать мужчины?
3: Так, всякое бывает.
1: Да? Ну вот давайте сейчас представим, что я такой вот покупатель, который пытается еще и познакомиться во время шопинга. А вам нужно отвечать на все мои вопросы только словами на ту букву, которая выпадет. Слова на другие буквы использовать нельзя. Попробуем?
3: Да.
1: Давайте. Сейчас посмотрим, что за буква вам достается. Буква И. И. Ирина.
2: Игла. Да. Ну что, Леночка, букву услышали?
3: Да, буква И.
2: Да, минутка, минутка, справитесь, подарок ваш.
1: Ну что, поехали.
2: Давай.
1: Ой, что тут на бэджике написано? Елена, а фамилия у вас какая?
3: Иванова.
1: Здорово. Ленка Иванова. Слушайте, Леночка, а давайте с вами куда-нибудь сходим. Куда бы вы хотели сходить?
3: Игра.
1: Игра?
3: Ну, да, игровая.
1: Игровая. Игровая игра. А во что играть вы хотите? Что за игры вы
3: любите? Игрушки.
1: В игрушки. Я боюсь себе представить, какие игрушки у вас на уме. Слушайте, ну поиграем потом. Может быть, в заведение какое-нибудь закажем? Что бы вы хотели?
3: Икру.
1: Какую? Какую?
3: Идеальную.
1: Идеальную. Чтобы икриночка к икриночке, да? Ну, хорошо, посмотрим, посмотрим. Ну, может, куда-то сходим, ну, как-то, я не знаю, время провести, лето все-таки, а?
2: Ну, что, Леночка, если ответ...
3: Идем.
1: Идем!

0: Супершоу. Сеть магазинов Мегатоп.
1: Хутка в школу. Мегатоп уже готовы. Кроссовки для хлопчиков от 32 рублей. Туфли для девчонок от 49 рублей. Спешайся за новыми покупками у Мегатоп.
2: Реклама.
3: Рекламная игра «Хочу ли» в «Маяке». Покупай игровые товары с 21 июля по 24 августа и получай уникальный код за каждые 3 рубля в чеке. Регистрируй его на сайте и участвуй в розыгрыше грандиозных призов. Главный приз – автомобиль Lysan i8. Крупные денежные призы – 5 смартфонов iPhone 17 Pro Max и сертификаты по 100 белорусских рублей. Генеральный партнер рекламной игры «Kinder». Период проведения рекламной игры с 21 июля по 28 октября 2026 года. Подробности на сайте игра-маяк-бел.бай и по телефону +375 29 145 54 77.
4: Аня, учи басню к школе.
5: Учу. Попрыгунья, стрекоза, лето красное пропела, а обуться не успела. Нет кроссовок, стильных боли, туфелек, ботинок к школе. Муравей ей деловито. Обувь к школе в шаговито. Надежно, стильно и свободно. Шаговито, все довольны.
6: На Озон скидки до 80% до 3 сентября. Тушь для ресниц Белор Дизайн за 6,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
7: Остался всего один реклам.

0: Рекламный ролик.
1: Так звучит шанс выиграть денежные призы. iPhone 17 или даже электромобиль Dongfeng Box. Купи Coca-Cola, Fanta, Sprite или Schweppes в металлической банке с черным ключом. Найди код на обороте ключа. Зарегистрируй его на сайте coca-cola-promo.by и участвуй в розыгрышах призов. А клиентам Prior Банка плюс один шанс на выигрыш электромобиля. Срок проведения рекламной игры «Играй с Coca-Cola и Prior Банком» с учетом выдачи призов и публикации результатов с 5 мая 2026 года по 4 января 2027 года. Правила проведения рекламной игры на сайте coca-cola-promo.by и по телефону плюс 375-29-608-19-49.
0: Это была реклама.
2: Доброе утро. В Беларуси 9.31. Сейчас новости коротко. В Беларуси с августа увеличилось пособие при рождении первого ребенка. Теперь оно составляет 5303 рубля. Увеличились и различные социальные выплаты и субсидии. Стало известно, какой спектакль откроет новый сезон в Купаловском театре. Первой премьерой этой осени станет «Сердце на долоне» по роману Ивана Шамякина. Напомню, новый сезон в Купаловском откроется 1 сентября. Какая погода нас ждет в августе, рассказали синоптики. Последний летний месяц обещает быть чуть теплее обычного, на 1,5 градуса выше климатической нормы. Это значит, что будет от 17,5 до плюс 19 градусов. США и Иран проведут сегодня переговоры, заявил американский президент. Дональд Трамп отметил, что речь идет о возможных договоренностях по судоходству в Ормузском проливе и иранской ядерной программе. На этом пока все. Через несколько секунд о погоде.
3: Партнер новостей «Боримет». Нарушен сон?

0: или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
1: И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем в Гродно и Витебске солнечно и до плюс 26. В Бресте 31 градус выше нуля. В Гомеле без осадков и до плюс 32. В Могилеве и Минске солнечно и около 26 с плюсом. Такими были новости. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
2: Партнер прогноза погоды – кондиционеры воздуха «Мидея». В вашем доме станет еще комфортнее с кондиционером «Мидея». Быстрое охлаждение без сквозняков, надежное решение и современные технологии, удаленное управление по Wi-Fi и голосовым помощником Алисой. Уточняйте у официальных дилеров в вашем городе и в Instagram «Климат Store».

0: для детей старше 16 лет. Зарядная
1: станция. С утра будем говорить о тишине. Это так приятно с утра, когда ни будильник не звенит, никто тебя не дергает. Слушай, но сейчас немножко о другом.
2: Тишина же, она может быть и опасной тоже. Расскажу, когда это страшно по-настоящему. Давай. Вот, например, перед приходом гигантской волны море очень часто затихает, отступает от берега, и это очень страшная тишина, потому что это предвестник цунами.
1: Когда девчонки бежали к морю, штиль-штиль, все
2: от моря. А потом волной накрыло, абсолютно верно.
3: Это белорусочки после зимы.
2: Вот.
1: Так, хорошо.
2: Если в лесу вдруг стало тихо, это вообще очень опасный знак. Потому что все животные, там птички, все остальные замирают, если идет крупный хищник, они прячутся. Значит, знаете...
1: В это время у костра мужики Пашка подбрасывает еще шашлык, не дожарился.
2: Да.
1: А знаешь, почему затихают все животные? Вот тишина такая наступает. Почему? Знаете?
3: Нет,
1: знаете, не знаете? Потому что все вот там птички, синички, они все уже айфоны так включили на видео.
2: А мы снимаем.
1: Сейчас будем смотреть.
2: Контент, я поняла. Слушайте, самая опасная тишина – это тишина с детьми. Если в соседней комнате какое-то время там шумел, возился ребенок, и вдруг стало тихо, вы же понимаете, что ничего хорошего там не происходит.
3: Есть подозрение, что у вас уже нет квартиры.
0: Вы слушаете
4: Радио Юнистар.

0: Star. Начинается наконец-то шоу. Наконец-то шоу. Классные истории и хит за хитом. Слушайте с 5 вечера, с понедельника по четверг и с 2 часов дня в пятницу.
1: Привет, меня зовут Аня Васильева, и этим вечером в «Наконец-то шоу» я расскажу о школьных тетрадках, которые пригодятся и взрослым, а еще узнаем, чем занять неугомонного ребенка.
0: «Наконец-то шоу» на Юнистар. Слушайте сегодня в 5 вечера по дороге домой. «Наконец-то шоу».
2: Реклама.
3: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа.
4: Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей.
3: Ами.
4: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
5: Максим Батырев возвращается в Минск с новой программой. 27 августа в отеле «Ренессанс Минск» он выступит с мастер-классом по мотивам своего управленческого бестселлера «45 татуировок менеджера». Помимо известных глав книги, Батырев расскажет о новых, еще не изданных татуировках. Количество мест ограничено. Регистрация на сайте growing.by.

0: Только настоящего кофе.
1: Телефон 29-102-52-52.
2: Остался всего один рекламный ролик.
0: Зашел, увидел и купил своей мечты автомобиль.
3: Автомобили Хавейл у официального дилера в Бресте и области компании Белавтономия. Автомобили в наличии, трейд-ин и развитая сервисная сеть по области. Также для вас кредит, лизинг и беспроцентная рассрочка.
0: Белавтономия. Брест, Газдетского 8.

0: Электрика. Включая свет, делаем жизнь ярче.
1: У вас ремонт, а у нас надежная продукция «Байэлектрика». Розетки, выключатели и вся электромонтажная продукция в фирменном магазине «Байэлектрика». Минск, улица Якубовского, 52 и во всех строительных гипермаркетах. «Байэлектрика». Включая свет, делаем жизнь ярче.
2: Радио «Юнистар». «Юнистар».

Шоу «Зарядная станция» в отпуске. Пока в эфире лучшие моменты года. Самые яркие шутки и хиты для вашего энергичного утра. А уже 10 августа новый сезон, новое настроение и даже новый ведущий в команде –

0: для профессионалов ритейла и коммерческой недвижимости. Беларусь Retail and Real Estate Forum 2026. Технологии, инновации, инструменты развития бизнеса, практические кейсы от ведущих игроков рынка и самые актуальные тренды отрасли. Не упустите возможность узнать новые идеи и найти партнеров. Переходите на сайт retailawards.by, знакомьтесь с программой форума и приобретайте билеты уже сегодня.
1: Хмаринская 8. Здесь покупают белджи.
2: Остался всего один рекламный ролик.
1: Шоу трех роялей «Бель Суоно» в Минске. Единственный концерт в рамках юбилейного тура в сопровождении Национального президентского оркестра Республики Беларусь. Классика, кинохиты, поп и рок в фирменном звучании. 8 ноября. Большой зал Дворца Республики. Не пропустите.
2: Это была реклама.
3: Вы слушаете

сезон в Купаловском театре. Первой премьерой этой осени станет «Сердце на долоне» по роману Ивана Шамякина. В планах также и другие громкие показы, коллаборации, гастроли по городам Беларуси и за ее пределами. Напомню, новый сезон в Купаловском откроется 1 сентября. Какая погода нас ждет в августе, рассказали синоптики. Последний летний месяц обещает быть чуть теплее обычного, на 1,5 градуса выше климатической нормы. Это значит, что будет от 17,5 до плюс 19 градусов. Больше всего солнечного света в первой декаде месяца, в среднем 11 часов в день, а к концу месяца около 8. Нас ждет от 11 до 15 дней с дождем. Не обойдется и без ливней, гроз и шквалистого ветра, сообщает ОНТ. И к новостям компании. Радио Юнистар открывает новый сезон. Шумно, весело и с подарками. Приходите 15 августа на площадку у Минского дворца спорта за живой музыкой и морем подарков. Будет хитово. Партнер концерта – смазочные материалы и автохимия «Адека». Моторные масла и техжидкости «Адека» – ваш комфорт и уверенность за рулем. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 34 копейки, доллар США 2 рубля 90 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 66 копеек. И в завершении выпуска. Криштиану Роналду женится. Звезда мирового футбола и модель Джорджина Родригес, которая воспитывает 5 детей, сыграют свадьбу 7-8 августа. Торжество состоится в родном городе Роналду, Фуншале. Это столица острова Мадейра. Футболист сделал предложение возлюбленной в августе 2025 года. На тот момент пара была вместе уже около 9 лет. Такими были новости. Далее о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем в Гродно и Витебске солнечно и до плюс 26. В Бресте 31 градус, а выше нуля. В Гомеле без осадков и до плюс 32. В Могилеве и Минске солнечно и около 26 с плюсом. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Шоу

0: для детей старше 16 лет.
1: Ну, ребят, все, сериалы больше мы не смотрим.
2: Почему?
1: Знаете, что тут ученые выяснили, что сериалы вообще могут быть причиной депрессии. Знаете,
2: это
1: почему? Потому что сериал, он, как правило, длинный, да, ну сколько там, несколько серий, а у кого-то там несколько сезонов. И вот ты сидишь, втыкаешь или в монитор, или в телефон, или в телевизор, и из-за этого, что ты очень долго занят вот это вот, понимаешь, этим действием, какое-то ощущение депрессии появляется. Настроение ухудшается, и вообще
2: когда

0: Сумочки, раз, раз, и как только она, ой, смотри, там сумочки,
1: скорились. Слушай, берешь дневник сына и очень долго внимательно начинаешь рассматривать оценки. Ну, депрессия, надо быстро, надо, чтобы мой Влад подходил.
0: Да, нет, надо, знаешь, чтобы он тебе еще в уголочке дневника нарисовал волка карандашком, и ты как мультик так раз, и сразу до конца года посмотрел.
1: И никакой депрессии нормально.
2: По такому же принципу нужно начальнику показывать годовой отчет, ну, чтобы он не успел расстроиться, а потом расстроить.
0: Да, и он тебе также трудовую книжку открыл, закрыл.

0: шоу «Сервис Куфар Путешествия».
1: На выходные в отель у замка прибывает Его Величество Олег. Всем желающим тоже отдохнуть по-королевски просьба остановиться на Куфар Путешествия.
2: Это... Радио. Юнистар.

0: Привет, меня зовут Валентин Середа, вы знаете меня как ведущего, но я еще и профессиональный фотограф. Я приглашаю вас на фотопрогулки по Минску с радио Юнистар и компанией МТС. Вы научитесь делать потрясающие снимки на свой смартфон и услышите множество интересных историй о нашей столице от гида Сергея Бусько. Чтобы попасть на наши бесплатные фотопрогулки, оставьте заявку на сайте unistar.by. Во время прогулки мы протестируем Samsung Galaxy S26 Ultra. Смартфон работает на базе умных ИИ-помощников и поддерживает 5G в сети МТС. Приобретайте смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra в МТС. Увидимся на прогулках.
1: Для детей старше 16 лет. Когда наконец-то завершается рабочий день, на Юнистар начинается «Наконец-то шоу». «Наконец-то шоу». Классные истории и хит за хитом. Слушайте с 5 вечера, с понедельника по четверг и с 2 часов дня в пятницу.
2: Привет, меня зовут Аня Васильева, и этим вечером в «Наконец-то шоу» я расскажу о школьных тетрадках, которые пригодятся и взрослым, а еще узнаем, чем занять неугомонного ребенка.
1: «Наконец-то шоу» на Юнистар. Слушайте сегодня в 5 вечера по дороге домой.

0: Реклама.
1: Хочешь зарабатывать на своих сбережениях больше? Вкладывайся в Добробыт. Фиксированная ставка 15,29% годовых. Пополнение вклада в первые три месяца и ежедневная капитализация. Дополнительная доходность более 1%.
2: Как?
1: Подробности по телефону 5-3-2-3-1 и на сайте bankdobrobyt.by. Банк Добробыт. 25 лет заботимся о вашем благополучии.
3: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами.
4: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.

0: Смертикомет. Лекарственный препарат для симптоматического лечения диареи у взрослых и детей. Применяется в комплексной терапии с раствором для регидратации. Лекарственный препарат перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Имеется противопоказание. Нежелательные реакции. Разрешено применение у детей старше 2 лет. Не рекомендуется применение во время беременности и лактации. Усыпление 7 дней. Реклама. Производитель Медонопласт.
1: Это была реклама.
2: А сейчас

0: от солнца по любым закоулкам, ну а кого-то накрыло проливным дождем прямо посреди прогулки. Всем из Гродно большой привет, сил, терпения и стойкости. Но самое главное, мы дошли. Мы здесь, понедельник, 11:58, и взяли с собой новые эмоции. И это то самое топливо, под которым мы будем держаться ближайшие 5 дней. Поэтому включаемся в рабочую неделю и не забываем, слушаем хит за хитом в эфире Юнистар. В ближайшие минуты. Вертиго от Алана Рокстона. Послушаем хит от Серебро. Кислород нам сегодня точно пригодится. Синоптики сегодня обещают, что будет жарко, но подробнее о погоде через несколько минут. Чуть раньше Эминем Риана «Love the way you lie». Продолжим слушать хит за хитом совсем скоро, ведь прямо сейчас узнаем актуальные новости.
1: Реклама.
2: У вас ремонт, а у нас надежная продукция «Байэлектрика». Розетки, выключатели и вся электромонтажная продукция в фирменном магазине «Байэлектрика». Минск, улица Якубовского, 52 и во всех строительных гипермаркетах. «Байэлектрика». Включая свет, делаем жизнь ярче.
3: 18 сентября в Минске пройдет выставка-презентация «Содружество». Место встречи более 1000 специалистов в сфере маркетинга, пиар и HR. Забронируйте стенд и представьте свои продукты профессиональной аудитории. Найдите новых клиентов, партнеров и полезные деловые контакты. Подробности на сайте sodrushestvo.by.

Сколько зарабатывают педагоги и работники промышленности, рассказали в Белстате. Средняя зарплата белорусских учителей составила 3231 рубль до вычета налогов. Те, кто работает в промышленности, в среднем зарабатывают 3193 рубля в месяц. Размер же средней зарплаты в Беларуси растет уже несколько месяцев подряд. Например, по сравнению с маем, в июне показатель увеличился на 100 рублей, достиг отметки 3104 рублей. В партизанском районе Минска появится новый парк. Он будет расположен около Слепянской водной системы, напротив 6-й больницы. Там уже установили спортивную зону и беседки. Появится инсталляция «Дерево жизни». Вокруг арт-объекта создадут цветочную композицию. Называться все это будет «Парк медицины». Открытие 12 сентября, сообщают Минск-Новости. США и Иран проведут сегодня переговоры, заявил американский президент. Дональд Трамп отметил, что речь идет о возможных договоренностях по судоходству в Ормузском проливе и иранской ядерной

отказались от нанесения удара по Ирану, в том числе по просьбе Катара, Объединенных Арабских Эмират и Саудовской Аравии, передает Белта. И к новостям компании. Белгазпромбанк и Банк развития предлагают малым и средним предприятиям, а также индивидуальным предпринимателям страны, кредиты в белорусских рублях на срок до 7 лет. Ставка от 6,13% годовых. Подробнее о финансировании проектов в различных сферах экономики можно узнать на сайте belgazprombank.by и по номеру 120. 15 августа на площадке у Дворца спорта радио «Юнистар» откроет новый сезон в рамках фестиваля «Настроение лета». Приглашаем вас насладиться живой музыкой, хитовым диджей-сетом и розыгрышами подарков. Радио «Юнистар» благодарит партнера концерта автоцентра «Джили Атлант М», официального дилера «Джили» в Минске. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 34 копейки, доллар США 2 рубля 90 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 66 копеек. И в завершении выпуска. В Нью-Йорке зарегистрировали случай редкой клещевой инфекции – вируса бурбон. Лекарства от болезни нет, как и вакцины. Основные симптомы вируса – повышенная температура, головная боль, слабость и ломота в теле. Еще человека может тошнить, а его тело покрываться сыпью.

0: 10%. Подробнее по номеру 757-0101 и на сайте Mastak.by. Mastak. Все для стройки.
1: Ну а прямо сейчас в эфире «Нестара погоды» на сегодня расскажу вам я. Меня зовут Саша Козырев. По данным сервиса «Погода.бай», сегодня по стране без осадков будет жарко. В Гомеле плюс 32, в Могилеве до 28, в Витебске и Гродно плюс 26, в Бресте до 31. Днем в столице обещают плюс 28.
2: Хит за хитом. Весь день.
1: Мне кажется, судя по прогнозу погоды, нас ждет отличный старт рабочей недели. Поэтому делаем динамики громче и слушаем хит за хитом, которые помогают настроиться на рабочую неделю. Let's go!

0: Vertigo, классный хит. Его найдете в нашем интернет-канале в темпе. Обязательно добавляйте в свое избранное. Слушайте, где бы ни находились, хит за хитом в идеальном качестве. Но я напомню, что мы хотим сделать ваше лето ярким. Каждую среду Радио Инистар устраивает бесплатные показы фильмов с легендарными саундтреками. На этой неделе будем смотреть прекрасный фильм «Звезда родилась». Наверное, один из моих любимых. Поэтому приходите в 19.00 во дворик арт-пространства «Эхо» возле метро «Парк Челюскинцев». Там можно вкусно поесть и уютно расположиться на открытой веранде. До встречи в эту среду 19.00. Ну а в ближайшие минуты мы с вами слушаем хит от Тейлор Свифт.
1: Радио Юнистар открывает новый сезон. Новый сезон. Шумно, весело и с подарками. Приходите 15 августа на площадку у Минского дворца спорта за живой музыкой и морем подарков. Будет хитово!

Хит, который идеально дополняет наше лето, ведь именно летом внутри каждого из нас просыпается путешественник. Jetplane от Джипи Купер в эфире Unistar. Про самолет, про полет, про дорогу. Но вот в чем штука. Чтобы почувствовать себя в путешествии, самолет не нужен не всегда. Иногда хватает даже велосипеда. Но вот серьезно, садишься, крутишь педали, ветер в лицо, и город вдруг открывается заново. Тот самый двор, мимо которого проезжал 100 раз на машине и не замечал. Набережная на закате, улица, где пахнет свежим хлебом. И хорошо, что для этого сегодня есть все условия. Велодорожки, прокаты на каждом углу, маршруты на любой вкус. Взял велосипед, и ты уже в дороге без чемоданов и билетов. Так что слушаем своего внутреннего путешественника. Он плохого не посоветует. Ну и, конечно же, в дорогу берем с собой Unistar. Можно скачать бесплатное мобильное приложение и слушать хит за хитом где угодно, даже в движении при помощи мобильного телефона. Ну а в эфире у нас играют Dracula от Tame Impala, Arctic и Asti под гипнозом.

0: место. Получаешь целевое направление, осваиваешь финансовую специальность и выходишь на работу. Без лишних волнений, без бесконечных собеседований. Тебя уже ждут. Подробности и список учреждений образования узнавайте по телефону. +7 375 29 119 21 09. +375 29 119 21 09. Или на сайте belopb.by. И добро пожаловать в команду.
1: Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Рыжик, все, я понял. Готовимся к новоселью. Как раз в банке Белвэб получил кредит 90% от стоимости квартиры на 20 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте belweb.by.
3: На Озон школьный сезон. Скидки до 80%. Колготки для девочек Конте за 16,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон.бай по телефону 8017-388-7794.
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: Кофе купил.
6: Вернулась.
5: Билеты в кино.
6: Вернулась.
5: Поужинали.
6: И это вернулось.
5: Что у тебя постоянно возвращается?
6: Кэшбэк по карточке Visa.

0: О, Тэм Импала в эфире Юнистар. И знаете, у меня появилась теория. Дракула — это не персонаж из книжки. Дракула — это рабочий процесс. Судите сами. Утром приходишь полный сил, румяный, бодрый, с планами на жизнь, а к 4 часам дня смотришь в зеркало и видишь там, ну, скажем так, весьма бледное сознание. Кто выпил из нас всю энергию? Правильно, он тот самый с почтой, дедлайнами, созвонами, которые могли быть письмом. И работает он по всем законам жанра. Тихо, вежливо, незаметно. Ты даже сразу замечаешь, что тебя укусили. Но есть и хорошая новость. У любого Дракулы есть слабое место. И наше — это конец рабочего дня. Продержаться нужно совсем немного. Дотерпеть до момента, когда закрываешь ноутбук, и силы возвращаются сами собой. Ну и, кстати, музыка, в отличие от дедлайнов, только добавляет энергии. Поэтому делаем громче и слушаем «Miles Away» от Offenbach. Мари Краймбери спает в эфире Юнистар, иначе все это зря. Every single day в начале музыкального часа. Но для начала актуальные новости, а потом расскажу о погоде на сегодня.
1: Джили Атлант М представляет. Радио Юнистар открывает новый сезон. Новый сезон. Шумно, весело и с подарками. Приходите 15 августа на площадку у Минского дворца спорта за живой музыкой и морем подарков. Будет хитово! Партнер концерта – автоцентры «Джили Атлант М». Официальный дилер «Джили» в Минске.
2: Реклама.
3: Так звучит шанс выиграть денежные призы. iPhone 17 или даже электромобиль Dongfeng Box. Купи Coca-Cola, Fanta, Sprite или Schweppes в металлической банке с черным ключом. Найди код на обороте ключа. Зарегистрируй его на сайте coca-cola-promo.by и участвуй в розыгрышах призов. А клиентам Приорбанка плюс один шанс на выигрыш электромобиля. Срок проведения рекламной игры «Играй с Coca-Cola и Приорбанком» с учетом выдачи призов и публикации результатов с 5 мая 2026 года по 4 января 2027 года. Правила проведения рекламной игры на сайте coca-cola-promo.by и по телефону плюс 375-29-608-19-49.
4: Аня! Учи басню к школе.
5: Учу. Попрыгунья стрекоза, лето красное пропела, а обуться не успела. Нет кроссовок, стильных боли, туфелек, ботинок к школе. Муравей ей деловито. Обувь к школе в шаговито. Надежно, стильно и свободно. Шаговито. Все довольны.
6: Ну что, список покупок в школе закончился?
7: Угу, если наша классная не пришлет новый.
6: И что делать?
8: Ехать в Белбланк!
6: Белбланк. Более 100 магазинов по всей стране. Все для школы в одном месте по выгодным ценам. Ассортимент на сайте shop-belblank.by.
9: Остался всего один рекламный ролик.
10: Хочешь зарабатывать на своих сбережениях больше? Вкладывайся в Добробыт! Фиксированная ставка 15,29% годовых. Пополнение вклада в первые 3 месяца и ежедневная капитализация. Дополнительная доходность более 1%.
11: Как?
10: Подробности по телефону 5-3-2-3-1 и на сайте bankdobrobyt.by. Банк Добробыт. 25 лет заботимся о вашем благополучии.
9: Это была реклама.

0: 140 тысяч иностранцев посетили Беларусь без виз с начала года. По данным Госпогранкомитета, большинство путешественников приехало из соседних стран – Литвы, Латвии и Польши. Всего же белорусским безвизом могут воспользоваться жители 38 европейских государств. Для них безвизовый въезд продлили до конца этого года, сообщает Белта. Минск стал самым популярным зарубежным городом у российских туристов. Как пишет Белта, число бронирований в столичных отелях с июня по август выросло на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В десятку самых популярных городов, которые россияне выбирают для изучения достопримечательностей, также вошли Гродно, Брест и Витебск. И к зарубежным новостям, Иран заявил, что не ведет переговоры с США, которые анонсировал Дональд Трамп. Диалог продолжается только с Оманом по вопросу обеспечения безопасного судоходства в Ормузском проливе. Об этом рассказали в МИДе Исламской Республики. Между тем, ранее американский президент заявил, что сегодня Соединенные Штаты и Иран перейдут к переговорам по мирной сделке. Кроме того, Трамп написал в своей социальной сети, что согласился отменить запланированный мощный удар по Исламской Республике ради достижения сделки с Тегераном, сообщает Белта. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро – 3 рубля и 34 копейки. Доллар США – 2 рубля 90 копеек и 100 российских рублей. 3 рубля и 66 копеек. И в завершении выпуска, где лучше всего путешествовать в одиночку, рассказали эксперты. Рейтинг стран, которые признаны самыми удобными и безопасными для самостоятельных путешествий, составил журнал Travel. Первое место безоговорочно занял Таиланд. Вслед за ним расположились Албания, Коста-Рика и Германия. Замкнувший первую пятерку Вьетнам получил высокую оценку экспертов за разнообразие экскурсионных маршрутов и богатую национальную кухню, сообщает РИА Новости. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
1: Ну а прямо сейчас в эфире Нестар. Коротко о погоде на сегодня. По данным сервиса Погода Бай, сегодня по стране без осадков и будет жарко. В Витебске и Гродно плюс 26, в Могилеве до 28, в Бресте плюс 31, в Гомеле до 32. Днем в столице около 28 градусов тепла.
2: Хит за хитом. Весь день.
1: Ну а в эфире Нестар мы продолжаем слушать хит за хитом every single day прямо сейчас.

0: Вот Оффенбах, само название, это диагноз нашему сегодняшнему состоянию. За много миль отсюда. Именно там мы все и находимся прямо сейчас. Тело сидит за столом, открыта почта, горит экран, кто-то уже что-то спрашивает, а сознание? Сознание благополучно сбежало. Оно все еще где-то там, в воскресном вечере, в теплом дне, в мире, где не надо никуда торопиться. И это желание укрыться от реальности и остаться в грезах – очень понедельничное чувство. Это нормально, правда. Никто не включается в рабочий процесс с первой секунды. Мы не кофеварки, кнопку нажал и все готово. Нам нужно время, полчаса, час, иногда все утро. Так что не ругайте себя, если сегодня все идет медленнее обычного. Дайте себе вообще разогнаться спокойно. Понедельник — это не спринт, это плавный въезд в неделю. Ну а музыка поможет сделать этот въезд чуть приятнее. Поэтому остаемся в компании не старые, слушаем вместе Hall of Fame от The Script и Will.i.am.
1: Привет, меня зовут Валентин Середа, вы знаете меня как ведущего, но я еще и профессиональный фотограф. Я приглашаю вас на фотопрогулки по Минску с радио Юнистар и компанией МТС. Вы научитесь делать потрясающие снимки на свой смартфон и услышите множество интересных историй о нашей столице от гида Сергея Бусько. Чтобы попасть на наши бесплатные фотопрогулки, оставьте заявку на сайте unistar.by. Во время прогулки мы протестируем Samsung Galaxy S26 Ultra. Смартфон работает на базе умных ИИ-помощников и поддерживает 5G в сети МТС. Приобретайте смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra в МТС. Увидимся на прогулках.
2: Реклама.

0: 3 до 3 января 2029 года.
1: Японская еда по вызову. Онлайн-заказ на сайте Sushi House Buy или по телефону 7440. Круглосуточно.
2: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Барановичи, Ленина, 32. 8 августа в 12:00.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: Хутка уж

0: скидками у Мегатоп.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
2: Партнер — стоматология Стомика.
3: А в этом радиоролике звучит реклама Стомики.
4: Стоматология Стомика. Имплантация и иные виды стоматологических услуг Стомика. 77.

0: Всего один рекламный ролик. И дальше хит за хитом.
1: С 28 липеня по 10 жнивня. Суперпропанова у гандлёвых крамах «Мартин». Шашлык пяшотный со свиной шии охолоджаны 18,99 за килограмм. «Мартин» – это выгодно. «Мартин Бай» 44,569,33.
2: Радио «Юнистар».
1: «Хит за хитом». Весь день.

0: «Офис дня» на Юнистар.
1: В эфире Юнистар мы сыграем в «Офис дня». Победитель получит подарок — чайную пару и запас заменителя сахара «Сусли». Но, как обычно, парням не дозвониться. Видно, полностью с головой в работе. Поэтому, джентльмены, кто меня сейчас слышит, самое время взять в руки мобильный телефон или городской. Можно набрать 8017-242-99-50. Есть возможность сыграть с нами в прямом эфире. Итак, еще раз. 8017-242-99-50. Это наш студийный номер. Есть у нас звонок. Алло, здравствуйте.
2: Алло, здравствуйте.
1: Как вас зовут?
2: Николай.
1: Николай, мы рады вас слышать. Как стартовала ваша неделя, Николай?
2: Ой, пока тяжеловато.
1: Пока тяжело. Слышу, куда-то двигаетесь за рулем автомобиля. Верно. По идее. Куда едете, кем работаете?
2: Строитель на работу.
1: На работу.
2: Объекта на объект.
1: Слушайте, ну в 12:36 только едете на работу, Николай, я вам в душе
2: это
1: завидую.
2: После многих объектов.
1: Ну что ж, Николай, пускай эта пауза будет быстрой. Паркуйтесь пока что. Я желаю вам удачи. А против вас сегодня играет Ольга. Она представляет МАЗ. Ольга, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Ольга, как для вас прошли выходные? Рассказывайте.
3: Прекрасно. Дача, шашлык.
1: Да, вот дача и шашлык – это две отдельные вещи или это совместно?
3: Нет, это одновременно ловлю два кайфа.
1: Два кайфа, да? Скажите, кто хорошо работает, тот и вкусно ест.
3: Ест.
1: Ну что ж, осталось немножечко поработать в нашей игре, чтобы получить классный подарок. Напомню, Николай, Ольга, я задаю вопрос, кто из вас первым отвечает, зарабатывает один балл. Наберете два балла, вы автоматически становитесь нашим победителем. Желаю вам удачи и поехали к нашим вопросам на сегодня. В какой европейской стране находится старейший зоопарк в мире?
3: Вена. Австрия.
1: Абсолютно верно. Нет, к сожалению, это не Испания.
3: Австралия.
1: Это действительно... Нет, подождите, Ольга, вы уже понеслись перечислять все страны на букву А. Абсолютно верно. Зоопарк находится в Вене, а это Австрия. Поэтому один балл у вас есть в активе. Николай, догоняйте, если хотите сравнять счет. Какой материк ближе всего к Антарктиде?
2: Австралия.
1: Нет. Ну, точно не Евразия.
3: Африка.
1: И не Африка.
2: Южная Америка.
1: Абсолютно верно, да, Южная Америка, потому что там меньше 1000 километров до Антарктиды. А вот от Австралии до Антарктиды 3500 километров. Поэтому 1-1. И третий вопрос, он решит судьбу сегодняшнего подарка. Как звали героя в фильме «Пираты Карибского моря», который сыграл Джонни Депп?
2: Джек Воробей.
1: Джек Воробей. Ну, смотрите, вы были практически синхронны, но, Ольга, опередили вас на финише, и это сделал Николай. Ну что ж, Николай, вы были раньше, поэтому я вам отдаю этот балл и наш сегодняшний титул «Офис дня». Эти аплодисменты заслужены. Вы у нас получаете в подарок чайную пару, запас заменителя сахара «Сусли», чтобы легко, сладко, вкусно, выгодно и удобно. Да, ведь «Сусли» — это 0 калорий. При этом ваши зубки остаются здоровыми, а улыбка красивая, удобно брать с собой и можно использовать для выпечки соусов при заправке салатов. «Сусли» — живите всласть. Оставайтесь с нами на линии. Николай, расскажу, где забрать ваш подарок. Всем остальным напомню, на этой неделе мы еще играем с вами в «Офис дня» в привычном формате, но уже со следующей он изменится.

0: Поэтому, если хотите сыграть с нами, обязательно оставляйте заявку на сайте unistar.by.
1: Офис дня.
2: Партнер программы «Заменитель сахара» Сусли.
3: Сусли.
4: Для мамы.
5: Сусли.
6: Для папы.
7: И для меня.
8: И для меня.
2: Сусли. Живите в сласть. «Заменитель сахара».
1: Ваш офис лучший. Докажите это в игре «Офис дня». Просто ответьте на вопросы быстрее соперника. Слушайте и играйте. «Офис дня». В будни в 12:30 на Юнистар.
2: Реклама.
9: Так, запиши. Хлеб, масло, курица, яйца. Мало. О, допей молоко.
10: Зачем?
9: В Санте возвращают 3% альфа-бонусами за покупки от 30 рублей. Не хватает.
11: С 25 мая по 25 августа вернем 3% альфа-бонусами за покупки от 30 рублей в сети магазинов «Санта» по картам «Виза Альфа-Банка». Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
12: Может, мороженое в морозилке тоже надо доесть?
13: Хмаринская, 8. Здесь покупают белджи.
2: 18 сентября в Минске пройдет выставка-презентация «Содружество». Место встречи более 1000 специалистов в сфере маркетинга, пиар и HR. Забронируйте стенд и представьте свои продукты профессиональной аудитории. Найдите новых клиентов, партнеров и полезные деловые контакты. Подробности на сайте sodrushestvo.by.
14: Это была реклама. А дальше мировой хит.
13: Партнер «Оршанский мясоконсервный комбинат».
15: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
16: Детское мясное пюре Оршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.

0: 12.57 в стране. Вы в компании Юнистар. У микрофона я. Меня зовут Саша Козырев. И дэнс – это именно то, чем хочется заниматься этим летом. Но также помимо танцев мы хотим вас пригласить и на классные фотопрогулки. Юнистар и компания МТС приглашают на фотопрогулки по Минску. Ведущий профессиональный фотограф Валентин Середа научит вас делать потрясающие фото на смартфон. Ну а замечательный гид Сергей Бусько расскажет много интересных историй. Ближайшая фотопрогулка пройдет в среду, 5 августа, по улице Комсомольская. Чтобы стать участником, оставьте заявку на сайте unistar.by. Во время прогулки мы протестируем Samsung Galaxy S26 Ultra. Он делает идеальные кадры даже в сумерках и темноте и может снимать издалека любые детали без потери качества. Приобретайте Samsung Galaxy S26 Ultra в МТС. Ну а хит за хитом в эфире Unistar. Magnetic от Bowser в ближайшие минуты. Зиверт, как же она хороша в своем репертуаре. Эгоистка уже скоро. Араш и Елена споют Broken Angel. Но перед тем, как продолжим слушать хит за хитом в эфире Юнистар, мы с вами узнаем актуальные новости и коротко о погоде на сегодня.
1: Реклама. Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY. 24 сентября в бизнес-центре «Призма» состоится главное событие для профессионалов ритейла и коммерческой недвижимости. «Беларусь Retail and Real Estate Forum 2026». Технологии, инновации, инструменты развития бизнеса, практические кейсы от ведущих игроков рынка и самые актуальные тренды отрасли. Не упустите возможность узнать новые идеи и найти партнеров. Переходите на сайт retailawards.by, знакомьтесь с программой форума и приобретайте билеты. Это уже сегодня.
2: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Барановичи, Ленина, 32. 8 августа в 12.00.
1: Остался всего один рекламный ролик.
3: На Озон скидки до 80% до 3 сентября. Набор для уборки Fast Buy за 9,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Buy по телефону 8017-388-7794.
1: Это была реклама.
2: Вы слушаете

трамваях Минска с 1 мая и вызвали недовольство у пассажиров. Тогда столичные власти провели опрос о работе новой системы, и мнения пассажиров разделились почти поровну. Но кнопки все равно отключили, так как большинство людей не готовы сами открывать двери. В перспективе кнопки открытия дверей хотят вернуть, но перед этим планируют больше информировать пассажиров о том, как они работают, например, с помощью наклеек в транспорте, сообщает Билта. Автомобильное топливо подорожает в Беларуси. С 5 августа цены вырастут на 1 копейку. Об этом рассказали в пресс-службе концерна «Белнефтехим». В прошлом

0: Бетти показала лучший результат в квалификации. Затем в финале она тоже также стала первой, исполнив без ошибок сольную произвольную программу. На чемпионате Европы по водным видам спорта, который проходит в Париже, Василина Хандошко выступит также в сольной технической программе, пишет СБ «Беларусь» сегодня. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро – 3 рубля и 34 копейки, доллар США – 2 рубля 90 копеек и 100 российских рублей – 3 рубля и 66 копеек. И в завершение выпуска. Ариана Гранде берет перерыв в карьере. По словам певицы, к этому ее подтолкнуло повышенное внимание со стороны СМИ и публики. Сообщается, что Ариана Гранде отложит рабочие дела сразу же после гастрольного тура, который завершится 1 сентября. Фанаты, к слову, не верят в карьерную паузу Гранде из-за интереса окружающих. Они отмечают, что звезда всегда была в центре внимания публики, и ей никогда это не мешало. Причина долгосрочного отпуска, как считают поклонники, кроется в состоянии здоровья певицы и ее резком похудении. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
1: А теперь коротко о погоде. По данным сервиса «Погода.бай», нас ждет классный жаркий понедельник. В Гродно и Витебске плюс 26, в Могилеве плюс 28, в Бресте и Гомеле около 32. Днем в Минске плюс 28. По всей стране без осадков.
2: Партнер прогноза погоды – кондиционеры воздуха «Медея». В вашем доме станет еще комфортнее с кондиционером «Мидея». Быстрое охлаждение без сквозняков, надежное решение и современные технологии. Удаленное управление по Wi-Fi и голосовым помощником Алисой. Уточняйте у официальных дилеров в вашем городе и в Instagram «Климат-стор».
3: Хит за хитом. Весь день.
1: Вы в компании Юнистара, значит, этим летом в ваших динамиках только хит за хитом. «Broken Angel» по курсу.

0: зеркало. Тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
1: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка.

0: Магнетик от Баузы в эфире Юнистар. Название прямо в сердечко. Ведь каждый из нас — это, по сути, магнит. Мы притягиваем в свою жизнь вещи, причем выбираем их не всегда осознанно. Просто увидел и понял — мое. Без объяснений, без логики. Так в доме появляется та самая кружка, та самая лампа, тот самый свитер, который вроде бы и нужен, но ты не смог пройти мимо. С людьми работает точно так же. Мы притягиваем тех, кто совпадает с нами по частоте, по ритму, по внутренней температуре. А что не наше, то само отходит в сторону. Тихо, без скандалов. Так что оглянитесь вокруг. Все, что вас окружает, вы притянули сами. Значит, где-то внутри это было нужно. Магнит не ошибается. Кстати, музыка — это, пожалуй, самое сильное притяжение из всех. Поэтому давайте проверим и сделаем это в ритме хита от Pink.
1: Реклама. Куда поступать? Что выбрать? Как не ошибиться?
2: Мы знаем ответ. Белагропромбанк приглашает выпускников 11 классов на целевое обучение. Это твой прямой путь от школы к настоящей карьере в одном из крупнейших банков страны. Все работает просто. Получаешь целевое направление, осваиваешь финансовую специальность и выходишь на работу. Без лишних волнений, без бесконечных собеседований. Тебя уже ждут. Подробности и список учреждений образования узнавайте по телефону. +7 375 29 119 21 09. +375 29 119 21 09 или на сайте belapb.by. И добро пожаловать в команду.
3: Ну что, список покупок в школе закончился?
4: Угу. Если наша классная не пришлет новый.
5: И что делать?

0: выгодным ценам. Ассортимент на сайте shop-bilbank.by.
1: Зашел, увидел и купил своей мечты автомобиль.
2: Автомобили «Хавейл» у официального дилера в Бресте и области компании «Белавтономия». Автомобили в наличии, трейд-ин и развитая сервисная сеть по области. Также для вас кредит, лизинг и беспроцентная рассрочка.
1: «Белавтономия», Брест, Газдецкого, 8.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: Смачная вечера с котелочка на вогнище, на свежем поветре ночевочка. Ну и нулевочка. Лидская нулевочка пшаничная. Безалкогольная, с пшаничным смаком да пухнатой пеной. Ну и нулевочка. Безалкогольная, пшаничная.

0: Всего один рекламный ролик. И дальше хит за хитом.
1: С 28 липеня по 10 жнивня. Суперпропанова у гандлёвых крамах Мартин. Шашлык пяшотный со свиной шеи охолоджаны. 18,99 за килограмм. Мартин, это выгодно. Мартин Бай, 44 500 69 30.

0: Металла диско All the Colors в эфире Юнистар. И знаете, неделя стартовала на удивление комфортно. Без проливных дождей, без экстремальной жары. Просто нормальный человеческий понедельник. Но расслабляться рано. Уже с 4 августа в Беларусь придет аномальная жара. По прогнозу Белгидромета, температура начнет стремительно расти. И к четвергу в отдельных районах страны воздух прогреется до 40 градусов. 40! Это не шутки. В связи с этим синоптики объявили красный уровень опасности, а это значит, к жаре стоит подготовиться заранее. Больше воды, меньше солнца в самые пекло часы. Головной убор – must have. И берегите тех, кому тяжелее всего. Пожилых, родных, детей, наших четвероногих друзей. Жара – не шутка. Но переживем. Не первый раз, главное без геройства. Мы будем, кстати, с вами рядом с прогнозами, с хорошим настроением и, конечно, музыкой, ведь это Юнистар. Fever Dream от Алекса Уоррена в ближайшие минуты. Дима Билан поет «Невозможное возможно». Ализе и ее визитная карточка. Ну а мне остается пожелать всем отличного завершения понедельника. Меня зовут Саша Козырев. Услышимся с вами завтра. Дальше хит за хитом и скоро Вадим Савин.
1: Для детей старше 16 лет. Надо знать на Юнистар.
2: Партнер программы – кинопрокатная компания «Вольгафильм».
3: Первый фильм со смешариками.
4: Это какая-то игра, да?
5: А почему компьютер на корабле сказал, что мы врежемся в Сатурн?
3: Смешарики сквозь вселенные.
6: Ёлки-иголки!
3: В кино 6 августа. Категория 6+.
7: Привет! Это программа о том, что иногда хорошо известно школьникам, но не их родителям. Меня зовут Дмитрий Николайзин.
1: Надо знать.
8: Вы знаете, почему экран телефона реагирует не на все прикосновения?
7: Например, когда зимой в перчатках мы пытаемся кому-то написать сообщение, и ничего не выходит. Оказывается, в экране есть специальный датчик, который измеряет электрический заряд. Тело человека проводит

0: пространства. Поэтому телефон их не видит. И вот интересный факт. Чтобы зимой спокойно пользоваться телефоном и спасти пальцы от обморожения, можно носить специальные перчатки. Все дело в особом покрытии. В кончике пальцев вплетены нити с частицами металла. Именно они передают электрический заряд от кожи к сенсору. И это надо знать на Юнистар. Программа об очевидных фактах, которые мы иногда упускаем из виду.
1: Надо знать.
2: Реклама.

0: Комет. Смертикомет. Лекарственный препарат для симптоматического лечения диареи у взрослых и детей. Применяется в комплексной терапии с раствором для регидратации. Лекарственный препарат перед применением по ознакомьтесь с инструкцией. Имеет противопоказания. Нежелательные реакции. Разрешено применение у детей старше 2 лет. Не рекомендуется применение во время беременности и лактации. Усыщение 7 дней. Реклама. Производитель Медопласт.
1: Максим Батырев возвращается в Минск с новой программой. 27 августа в отеле «Ренессанс Минск» он выступит с мастер-классом по мотивам своего управленческого бестселлера «45 татуировок менеджера». Помимо известных глав книги,

0: ограничено. Регистрация на сайте growing.by.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
0: Остался всего один рекламный ролик.
2: Хутка в школу. Мегатоп. Уже готовы. Кроссовки для хлопчиков от 32 рублей. Туфли для девчонок от 49 рублей. Спешайся за новыми покупками у Мегатоп.
0: Это была реклама. А дальше мировой хит.
3: Партнер – препарат Диасмин ЛФ.
4: Посмотрите на небо. Звезды, планеты, Млечный Путь. Наша Вселенная расширяется.
5: Как и вены на ногах.
4: Посмотрите на Диасмин ЛФ.
0: Диасмин ЛФ помогает уменьшить ощущение тяжести, усталости и боль в ногах при венолимфатической недостаточности. Диасмин ЛФ уменьшает венозный застой. Диасмин ЛФ – всего одна таблетка в день.
6: Реклама лекарств и препаратов имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 18 лет перед применением. Знакомьтесь с инструкцией, проконсультируйтесь с врачом. Производитель СО «Экфарм Беларусь».

0: Десятое место нашего хит-парада в эти дни августа. Это Алекс Уоррен и Fever Dream, только что на Енистар. И под его музыку я, Вадим Савин, возвращаюсь к вам. Привет-привет! Как дела у лучших слушателей на свете? Как вы сегодня? Ну, для нас с вами, кто сегодня на работе, понедельник — это, конечно, уникальный день. Это день, когда одновременно можно ненавидеть будильник, скучать по выходным и мечтать о пятнице. Правда? Легкого нам с вами дня под замечательные хиты здесь на Енистар. Ну, а если вы с сегодняшнего дня в отпуске... Или отпуск, каникулы у вас продолжаются. Счастливые люди, да. Вот для вас пусть время тянется медленно. Медленно-медленно. Наслаждайтесь каждой минутой отпуска, отдыха, каникул под наши хиты. Ну и, кстати, какую музыку далее вместе будем слушать? The Pussycat Dolls. Busta Rhymes. Ждем мою Мишель. Обалденная новинка от Тани Ткачук и группы «Моя Мишель» на «Малиновой луне», ну и раньше сами Кэти Перри, Скип Марли. Это «Chain to the Rhythm» здесь, на нашем горизонте, а еще новости и прогноз погоды, узнаем, что там завтра. Природа погоды нам готовит, правда?
1: Реклама.
2: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: На «Озон» скидки до 80% до 3 сентября. Пятновыводитель «Большая стирка» за 4,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на «Озон.BY» по телефону 8017-388-7794.
5: Хмаринская 8. Здесь покупают джили.
6: Остался всего один рекламный ролик.
5: Шоу трех роялей «Бель Суоно» в Минске. Единственный концерт в рамках юбилейного тура в сопровождении Национального президентского оркестра Республики Беларусь. Классика, кинохиты, поп и рок в фирменном звучании. 8 ноября. Большой зал Дворца Республики. Не пропустите.
6: Это была реклама.
7: Вы слушаете

Добрый день, Беларуси. 14 часов. С новостями к этому часу Леся Никитина. МИД прокомментировал закрытие Латвии и границы с Беларусью. Ведомство считает, что в погоне за политическими очками в Риге забыли о людях. А ссылки на технический сбой выглядят откровенно неубедительно. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Руслан Воронков. По его словам, Беларусь расценила закрытие Латвии и границы как недружественный шаг и пообещала несимметричный ответ, пишет СБ «Беларусь» сегодня. Какой день на этой неделе будет самый жаркий, рассказали синоптики. По прогнозу

плюс 38 градусов, а в четверг до плюс 40. В целом, по прогнозам синоптиков, последний летний месяц обещает быть чуть теплее обычного, на 1,5 градуса выше климатической нормы, сообщает Белта. К слову, наша планета стала нагреваться быстрее. Это зафиксировали ученые Потсдамского института исследований воздействия изменения климата. Они отметили, что последнее десятилетие глобальная температура повышалась примерно на 0,5 градуса за десятилетие. Немецкие ученые заявили, что при сохранении нынешних темпов потепления порог в 1,5 градуса мы превысим уже до 2020 года.

0: сетом и розыгрышами подарков. Радио Юнистар благодарит партнера концерта автоцентры «Джили Атлант-М», официального дилера «Джили» в Минске. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро – 3 рубля и 34 копейки, доллар США – 2 рубля 90 копеек и 100 российских рублей – 3 рубля и 66 копеек. И в завершении выпуска. Криштиану Роналду женится. Звезда мирового футбола и модель Джорджина Родригес, которые воспитывают 5 детей, сыграют свадьбу 7-8 августа. Торжество состоится в родном городе Роналду Фуншале. Это столица острова Мадейра. Футболист сделал предложение возлюбленной в августе 25 года. На тот момент пара была вместе уже около 9 лет. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
1: Партнер новостей – сеть строительных магазинов «Мастак».
2: День строителя – это вам не просто так. Вперед за скидками в строительные магазины «Мастак». С 8 по 9 августа в честь Дня строителя в магазинах «Мастак» скидки до 40%. Подробнее по номеру 757-0101 и на сайте «Мастак.бай». «Мастак» – все для стройки.
3: А сейчас давайте узнаем прогноз синоптиков по информации «Погода Бай». Завтра днем в Бресте +35, возможны дождь и гроза. В Витебске завтра 26 тепла и без дождей.

0: В Гомеле во вторник плюс 31 и также без осадков. В Гродно завтра днем плюс 29, дождь, возможно, гроза. В Могилеве и Минске во вторник плюс 28 и без осадков.
1: Хит за хитом. Весь день.
0: Тем временем в Беларуси 14.04. Самое время возвращаться к музыке и слушать хит за хитом. Это Саманта Джей, The Firestarter.

0: Это Evans Hit 'em Hollow. Только что здесь на Инистар в 14.20. От меня, Вадим Савина, большой привет. Как ваш понедельник? Как ваш бархатный август? Мы хотим сделать ваше лето ярче. И для этого каждую среду радио Инистар устраивает бесплатные показы фильмов с легендарными саундтреками. На этой неделе будем смотреть «Звезда родилась». Приходите к нам в 19 часов во дворик арт-пространства «Эхо» возле метро «Парк Челюскинцев». Ближайшая среда. Обязательно приходите. Ну и там, кстати, можно вкусно поесть и уютно расположиться на крытой веранде. Все подробности в телеграм-канале Unistar и на нашем сайте unistar.by. Ну а что до музыки, уже через пару минут здесь Мэрайя Кэрри, Баста Раймс, I Know What You Want.
1: Реклама.

0: дней до 3 января 2029 года.
1: Готовимся к школе выгодно. Специальное предложение с картой 3 цены по 11 августа. Краски акварельные «Юнландия». 24 цвета за 5,50.

0: Пластилин классический Юнландия 18 цветов за 6,99. Подробности на сайте трицыны.бай или по телефону 7300.
1: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами.
0: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: Вот как быть? Я хочу и дом поставить, и ремонт сделать, еще бы в санаторий съездить, а не вот это вот все.
4: Тогда тебе нужно «Наше все».
3: Что?
4: Ну возьми кредит «Наше все» от Альфы. Все, что вы хотите, может быть белорусским. Кредит до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.

0: всего один рекламный ролик. И дальше хит за хитом.
1: С 28 липеня по 10 жнивня. Суперпропанова у гандлёвых крамах «Мартин». Шашлык пяшотный со свиной шии охолоджаны 18,99 за килограмм. «Мартин» – это выгодно. «Мартин» – 44-500-69-33.
0: Это
2: радио Юнистар.

0: для детей старше 16 лет. Хитовый комментарий на Юнистар.
1: Привет! Это «Хитовый комментарий» — программа о том, как любимые хиты комментируют в интернете. Сегодня о песне Дайда «Life for Rent», что значит «Жизнь в аренду».

Если моя жизнь в аренду, я не потрачу ни цента, чтобы ее приобрести. Хотя, в общем, я не заслуживаю больше того, что я уже получила.

0: Певицу Дайда часто сравнивают с Шинейд О'Коннор и даже с Шаде. Возможно, в этом что-то есть, вот только поет Дайда исключительно о любви. Для полного погружения в атмосферу философского хита «Life for End» я очень рекомендую посмотреть клип. У него на самой главной видеоплатформе мира более 96 миллионов просмотров. Там Дайда поет на фоне экрана проектора, который показывают пейзажи, и поверьте, они бы понравились всем, без исключения.
1: Это такая глубокая песня, если подумать, ничто из того, что у нас есть, не является по-настоящему нашим. Когда нас не станет, мы не сможем взять с собой наши так называемые вещи. Ничто на самом деле не наше,
0: написал под видео один пользователь.
1: Я готов отдать все свои самые дорогие вещи, только за то, чтобы мои люди всегда были рядом,
0: продолжил другой.
1: Спустя больше, чем 20 лет, песня звучит великолепно. Хорошая музыка всегда выдерживает испытания временем,
0: подытожил третий. Ну а мы слушаем прямо сейчас Дайда «Life for End».

0: Сайте unistar.by или в мобильном приложении. Это гораздо удобнее, кстати, да. Скачивайте наше мобильное приложение бесплатно из Google Play или App Store и узнавайте не только, что играло на Unistar, но и что будет играть. Ну а в ближайшие полчаса будет Rockstar. Вот он вайб нашего понедельника. Это Post Malone. Это 21 Savage скоро здесь. Ждем Инну. Раньше остальных Maroon 5 и One More Night. Это через пару минут на Unistar. Ну и от меня, Вадим Завина, большущий привет. Я желаю вам комфортного дня и недушной недели.
1: Реклама.
2: Так звучит шанс выиграть денежные призы. iPhone 17 или даже электромобиль Dongfeng Box. Купи Coca-Cola, Fanta, Sprite или Schweppes в металлической банке с черным ключом. Найди код на обороте ключа. Зарегистрируй его на сайте coca-cola-defispromo.by и участвуй в розыгрышах призов. А клиентам Приорбанка плюс один шанс на выигрыш электромобиля. Срок проведения рекламной игры «Играй с Coca-Cola и Приорбанком» с учетом выдачи призов и публикации результатов с 5 мая 2026 года по 4 января 2027 года. Правила проведения рекламной игры на сайте coca-cola-defispromo.by и по телефону плюс 375-29-608-19-49.
1: Максим Батырев возвращается в Минск с новой программой. 27 августа в отеле «Ренессанс Минск» он выступит с мастер-классом по мотивам своего управленческого бестселлера «45 татуировок менеджера». Помимо известных глав книги, Батырев расскажет о новых, еще не изданных татуировках. Количество мест ограничено. Регистрация на сайте growing.by. На Озон школьный сезон. Скидки до 80%. Смарт-часы Tecno за 69. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон.бай по телефону 8017-388-7794.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: Рыжик, все, я понял. Готовимся к новоселью. Как раз в банке Белвеб получил кредит 90% от стоимости квартиры на 20 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте belweb.by.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
5: Партнер «Стоматология Стомика».
6: Алло, имплантацию хочу. Алло, имплантацию хочу.
7: Имплантацию? Сделаем!
8: Имплантация и иные виды стоматологических услуг в стоматологии Стомика.
9: Стомика 7734. Улыбайтесь, люди шире.
8: Информация носит рекламный характер. Возможные противопоказания и побочные эффекты.

Это великолепная Дайду и роскошный хит Life Ren только что здесь на Инистар. Как вам хитовый комментарий сегодня? Если в течение дня вас интересует песня из нашего эфира, есть несколько способов узнать, что играла на Инистар. Или на нашем сайте.

0: Как вам крутая музыка этого лета? Один из главных хитов этого лета, ну и номер один в мировом Шазаме на старте августа. Это о чем говорит? Что жители практически всех стран мира, услышав вот эту самую песню, бросают все дела и задаются вопросом: так, ну-ка, кто поет эту классную песню? В общем, Шазамен по всему миру. И кто что такие? Хюгель, Имаэль Энджел и Алтрунейт с новинкой I'm Moving to the Sun. Ну и, кстати, по итогам прошлой недели самый крутой взлет в нашем хит-параде продемонстрировали эти ребята. А знаете, благодаря кому? Да-да-да, благодаря вам. Вы за них очень здорово голосовали всю прошлую неделю. В итоге, Moving to the Sun — это наш номер 6. Подробнее об этом на сайте unistar.by. Ну а что до музыки нашего с вами понедельника? Дальше нас развлекать будет Fergie красотой музыкальной Big Girls Don't Cry. Скоро намекать будет мод в эфире. Стильно хитово, как всегда, послушаем вместе. Ну и раньше остальных — Риана и Джей-Зи. С тем самым легендарным хитом о зонтике. Ну и, кстати, скоро узнаем, кому завтра пригодится зонтик крепкий, потому что дождь гроза, а кому из нас понадобится легкий зонтик от солнца. Подробности в прогнозе погоды на горизонте.
1: Реклама. Рекламная игра «Хочу ли» в «Маяке». Покупай игровые товары с 21 июля по 24 августа и получай уникальный код за каждые 3 рубля в чеке. Регистрируй его на сайте и участвуй в розыгрыше грандиозных призов. Главный приз – автомобиль Lysan i8. Крупные денежные призы – 5 смартфонов iPhone 17 Pro Max и сертификаты по 100 белорусских рублей. Генеральный партнер рекламной игры «Якобс». Период проведения рекламной игры с 21 июля по 28 октября 2026 года. Подробности на сайте игра-маяк-бел.бай и по телефону плюс 375-29-145-54-77.
2: Хутка в школу! Мегатоп! Уже готовы! Кроссовки для хлопчиков от 32 рублей. Туфли для девчинок от 49 рублей. Спешайся за новыми покупками у Мегатоп.
3: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Большой выбор матрасов всего от 129 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
1: Это была реклама.
4: Вы слушаете Юнистар.

Добрый день, Беларусь. 15 часов и 2 минуты. С новостями к этому часу Леся Никитина. Александр Лукашенко начал рабочую неделю с доклада министра сельского хозяйства и продовольствия Юрия Горлова. Ключевыми темами

0: подтверждает МЧС. По данным интерактивной карты министерства, до плюс 40 может быть в Брестской и Гомельской областях, в Минской и Могилевской температура местами поднимется до плюс 38, в Гродненской будет плюс 36, в Витебской 34. Самым жарким днем станет четверг 6 августа, когда температура по югу страны может подняться до плюс 40. В колледжах Беларуси завершается прием документов на бюджет для выпускников 9 классов. Сегодня последний день. Приемная комиссия работает до 6 часов вечера. А вот 11-классники могут подать документы на бюджет до 11 августа. Как передает телеканал ОНТ, в этом году увеличили набор в медколледж в Минске. Свою жизнь со здравоохранением свяжут 845 абитуриентов. И к новостям компании. В честь своего дня рождения онлайн-гипермаркет 21век.бэй подготовил подарки для слушателей Юнистар. Это больше 20 единиц техники Xiaomi. От наушников до робота-пылесоса. Возможность получить один из подарков будет у всех, кто придет 15 августа на открытие нового сезона Юнистар на сцене у Дворца спорта. Подробности на сайте unistar.by. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро 3 рубля и 30 копеек, доллар США 2 рубля 90 копеек и 100 российских рублей 3 рубля и 65 копеек. И в завершении выпуска «Новый Человек-паук» показал один из самых успешных стартов в истории мирового кинопроката. За первый уикенд новая картина собрала почти миллиард долларов по всему миру. Аналитики не исключают, что благодаря столь мощному старту мировые сборы фильма в итоге превысят 2 миллиарда долларов. До этого рубежа за всю историю кино добрались лишь 7 фильмов. Предыдущая часть франшизы «Человек-паук. Нет пути домой» собрала 1 миллиард 900 миллионов долларов, причем без выхода в Китае. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
1: Спасибо за новости, Леся. А сейчас на Юнистар прогноз синоптиков. По информации погода бай, завтра днем в Бресте плюс 35, возможны дождь и гроза. В Витебске завтра плюс 26 и без дождей. В Гомеле во вторник плюс 31 и также без осадков. В Гродно завтра днем дожди, возможно гроза и плюс 29. В Могилеве и Минске во вторник плюс 28 и без осадков.
2: За хитом. Весь день.
1: 15.05. Ну что, от прогноза погоды к музыке. Риана и Джей-Зи здесь в эфире. Это Umbrella от них и дальше много ваших любимых.

0: слушаете.
1: Вы слушаете
2: Радио Юнистар. Хит за хитом.

0: сердце крепче прижимай поближе, без остатка раствори.
1: Это Юнистар.
2: Юнистар.
1: Наши.

0: красивой атмосферной музыки нашего с вами понедельника. И это, кстати, новинка. Это претендент в наш хит-парад. Это саунд-продюсер из Франции. Его зовут Мизмо. Как вам его новинка? Hello, the sun is up, where are you? Хотите слышать эту новинку на Юнистар чаще? Если да, поставьте этому хиту лайк и на unistar.by, и на страничке хит-парада, а также в мобильном приложении Unistar во вкладке ТОП-20. Голосуйте каждый день, помогите попасть в топ и наслаждайтесь классной свежей музыкой. Обновленный хит-парад Unistar ТОП-20 включайте в нашем эфире в пятницу в 5 вечера. Ну а что до музыки понедельника, дальше через пару минут здесь Ферги и Big Girls Don't Cry.
1: Лето, музыка, кино. Радио Юнистар приглашает вас на бесплатные кинопоказы во дворике арт-пространства «Эхо». Каждую среду в 19.00 смотрим фильмы с легендарными хитами и слушаем мини-лекции Петра Сафронова о роли музыки в кино. Расписание кинопоказов на сайте unistar.by.
2: Реклама.
3: Вот как быть? Я хочу и дом поставить, и ремонт сделать, еще бы в санаторий съездить, а не вот это вот все.
4: Тогда тебе нужно «Наше все».
3: Что?
4: Ну возьми кредит «Наше все» от Альфы.
5: Все, что вы хотите, может быть белорусским. Кредит до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
6: Хмаринская 8. Здесь покупают Белджи.
7: На Озон скидки до 80% до 3 сентября. Тушь для ресниц Белор Дизайн за 6,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
8: Это была реклама. А дальше мировой хит.
9: Партнер Оршанский мясоконсервный комбинат.
10: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
11: Детское мясное пюре.

0: Всего один рекламный ролик. И дальше хит за хитом.
1: С 28 липня по 10 жнивня. Суперпропанова у гандлёвых крамах «Мартин». Шашлык пяшотный со свиной шеи охолоджаны 18,99 за килограмм. «Мартин» – это

0: Анна Карпентер и главная бариста нашего эфира сегодня. Да, у нее эспрессо есть. Но только, наверное, сезонно, так если подойти к этому кофейному вопросу, эспрессо можно смело менять на айс-латте. На что-то прохладное, соответственно, да. Также вкусное, также бодрящее, но только прохладное. Совершенно летнее, правда? Если вдруг вы вдохновились на кофе-паузу, приятного аппетита, присоединюсь к вам с большим удовольствием. Ну и от нас, от Енистары, меня, Вадим Савин, персонально большой привет, а еще и приглашение. Этим летом не скучайте, отдыхайте вместе с нами. Наслаждайтесь летом вместе с Енистар. Мы и компания МТС приглашаем вас на фотопрогулки по Минску. Мой коллега, ведущий, а он же еще и профессиональный фотограф, Валентин Середа, научит вас делать потрясающие фото на смартфон. Вот то, что нам с вами нужно, правда? Ну а замечательный гид Сергей Бусько расскажет много интересных историй. Тем более, что ближайшая фотопрогулка пройдет в эту среду, 5 августа. Гулять будем по улице Комсомольская. Чтобы стать нашим участником, оставьте заявку на сайте unistar.by. Во время прогулки мы протестируем Samsung Galaxy S26 Ultra. Он делает идеальные кадры даже в сумерках и темноте и может снимать издалека любые детали без потери качества. Приобретайте Samsung Galaxy S26 Ultra в МТС. Ну и теперь к музыке в ближайшие полчаса на Unistar Teddy Swims и Mr. Know It All. А еще елка. И уже через 5 минут на Unistar Tiny Tempo. Эрик Тернер. Это Written in the Stars.
1: Для детей старше 16 лет. Надо знать. На Unistar.
2: Партнер программы – кинопрокатная компания «Вольгафильм».
3: Крош, это ты? Это «Елки год». А кто еще-то?
4: Новые измерения приключений.
5: Крош с ежиком. У них терминал.
3: Да играй.
4: Смешарики сквозь вселенные.
5: «Елки год».
4: В кино 6 августа.
6: Категория 6+.
7: Привет! Это программа о том, что иногда хорошо известно школьникам, но не их родителям. Меня зовут Дмитрий Николайзин.
1: Надо знать.
8: Наверняка каждый задавался вопросом, почему, когда режешь лук, хочется плакать?
7: Виной тому химическая реакция. Когда рвется ткань лука, выделяется летучий газ – лакриматор. Попадая на слизистую, он превращается в кислоту и раздражает глаз. Мозг сразу же посылает сигнал – плакать, чтобы поскорее смыть этот раздражитель. И вот интересный факт. Приготовить любимый салат можно без слез. Для этого нужно выбрать нож поострее, а лук подержать в холодильнике – перед нарезкой. Это сократит выброс газа и замедлит реакцию. А еще можно жевать мятную жвачку во время готовки, чтобы не плакать из-за лука. И это «Надо знать» на Юнистар. Программа об очевидных фактах, которые мы иногда упускаем из виду.
1: «Надо знать».
9: Реклама.

0: быстрее до 3 января 2029 года.
1: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа.
2: Тюль всего за 10 рублей.
1: Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
4: Важны спокойствие и нервы. Сон ненарушенный и ежедневный. Знакомьтесь, помогает он. Ревалон, Ревалон, Ревалон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна Ревалон. Для взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания.

0: Куануса «La camisa negra». Ну а еще скоро суперзвезда нулевых. Это Иракли и раньше остальных Адель. Через 5 минут здесь на Юнистар «Someone like you».
1: Реклама. Кофе купил.
2: Вернулась.
1: Билеты в кино.
2: Вернулась.
1: Поужинали.
2: И это вернулось.
1: Что у тебя постоянно возвращается?
2: Кэшбэк по карточке Visa.

0: Автомойка.бай или по телефону 120.
1: Зашел, увидел и купил своей мечты автомобиль.
0: Автомобили «Хавейл» у официального дилера в Бресте и области компании «Белавтономия». Автомобили в наличии, трейд-ин и развитая сервисная сеть по области. Также для вас кредит, лизинг и беспроцентная рассрочка.
1: «Белавтономия», Брест, Газдецкого, 8.
2: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа.
3: Вместительный комод с

Добрый день, Беларуси. 16 часов. С новостями к этому часу Леся Никитина. Александр Лукашенко заслушал сегодня доклад министра по чрезвычайным ситуациям Вадима Синявского. Главной темой стала ликвидация последствий непогоды в Гродно, который столкнулся с наиболее тяжелыми последствиями грозового фронта. 1 августа за 3 часа в городе выпала половина среднемесячной нормы осадков, в результате чего были потоплены улицы, здания и сооружения. Еще одной темой доклада президенту стало участие личного состава и подразделений МЧС в уборочной кампании, сообщает Белта. МИД прокомментировал закрытие Латвии и границы с Беларусью. Ведомство считает, что в погоне за политическими очками в Риге забыли о людях, а ссылки на технический сбой выглядят откровенно неубедительно. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Руслан Воронков. По его словам, Беларусь расценила закрытие Латвии и границы как недружественный шаг и пообещала несимметричный ответ, пишет СБ «Беларусь сегодня». Министерство внутренних дел Марокко назвало несколько причин, из-за которых произошел массовый приток мигрантов в испанскую Сеуту. Многие узнали о якобы открытой границе из социальных сетей. Кроме того, мигранты неверно истолковали решение испанского суда, которое запрещает немедленное возвращение мигрантов, перехваченных в море. Небольшое расстояние между испанским и марокканским берегами, менее 70 метров, также сбило с толку и создало у многих беженцев ошибочное

0: на завтра Нацбанк. Евро 3 рубля и 35 копеек, доллар США 2 рубля и 90 копеек и 100 российских рублей 3 рубля и 65 копеек. И в завершении выпуска. Египет перешел на цифровые визы. Теперь путешественники вместо бумажных наклеек в паспорте будут получать QR-код. Стоимость визы, как и раньше, 36 долларов. Получить можно ее можно тремя способами. Через официальный сайт, через мобильное приложение или через автоматы самообслуживания в залах прилета Каира. Пока это не касается туристов, которые прилетают в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
1: Партнер новостей – сеть строительных магазинов «Мастак».
2: День строителя – это вам не просто так. Вперед за скидками в строительные магазины «Мастак». С 8 по 9 августа в честь Дня строителя в магазинах «Мастак» скидки до 40%. Подробнее по номеру 757-0101 и на сайте «Мастак.бай». «Мастак» – все для стройки.
3: А сейчас на Инистар прогноз синоптиков по информации «Погода.бай». Завтра днем в Бресте плюс 35, дожди, возможно, гроза. А в Витебске завтра без дождей и плюс 26. В Гомеле во вторник также без осадков и плюс 31. А в Гродно завтра днем дожди, возможно, гроза и 29 тепла. В Могилеве и Минске во вторник плюс 28 и без осадков.
4: Хит за хитом. Весь день.
3: Тем временем в Беларуси 16.05, и через час на Инистар наш вечерний наконец-то шоу. До него успеем послушать много хитов, и прямо сейчас на Инистар красивая «Someone Like You». Это великолепная Адель. Юнистар.

0: Вот они, красавцы, вот они, новые чемпионы хит-парады и не стар. Это Tame Impala и Jenny с хитом Дракула. Только что в нашем эфире. Ловите нас, Юнистар, не только в радиоприемниках и автомагнитолах. Слушайте Юнистар и в умных колонках Яндекса, которых с каждым годом в домах и офисах становится все больше и больше и больше. Ну и, конечно, самый популярный запрос колонки — это «Расскажи о погоде». Наши синоптики предупреждают нас с вами, друзья, о том, что на этой неделе сильная жара идет к нам с вами. Давайте готовиться к ней заранее. Вот осмотрите сейчас в офисе. Найдите самое уютное, самое прохладное место под кондиционером или рядышком с вентилятором. Вот это будет ваше место, да, на этой неделе. Ну и, безусловно, к слову, нас очень будут спасать от жары шторы и жалюзи дома и на работе. А обязательно держите под рукой ваш вот этот классный, красивый, стильный головной убор. Очень пригодится. Ну и, конечно, попейте побольше воды. Обычной воды, без сахара, без газов, чтобы комфортно переносить жару. Другое дело, если вы на природе или на даче, там жара комфортнее переносится, правда? Там нет асфальта, нет бетона. Вы вдали от каменных джунглей. Привет всюду, где вы сейчас. Ну и давайте вернемся к умным колонкам. Если есть такая у вас в офисе, дома или на даче, давайте-ка проверим, не разучилась ли она по жаре этим летом включать вашу любимую музыку. Скажите колонке «Алиса, включи Юнистар». Ну и через пару минут вместе послушаем Хуана со хитом «La Camisa Negra».
1: Реклама.

0: и до 3 января 2029 года.
1: 24 сентября в бизнес-центре «Призма» состоится главное событие для профессионалов ритейла и коммерческой недвижимости. «Беларусь Retail and Real Estate Forum 2026». Технологии, инновации, инструменты развития бизнеса, практические кейсы от ведущих игроков рынка и самые актуальные тренды отрасли. Не упустите возможность узнать новые идеи и найти партнеров. Переходите на сайт retailawards.by, знакомьтесь с программой форума и приобретайте билеты. Это уже сегодня. Горячее предложение в 3 цены по 11 августа. Чай черный Тесс, нектарин с персиком и земляникой. 10,99 за 100 пакетиков. Бумага туалетная Виро. 5,99 за 8 рулонов. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300. 3 цены. Остался всего один рекламный ролик.
2: Хочешь зарабатывать на своих сбережениях больше? Вкладывайся в Добробыт! Фиксированная ставка 15,29% годовых. Пополнение вклада в первые 3 месяца и ежедневная капитализация. Дополнительная доходность более 1%.
1: Как?
2: Подробности по телефону 5-3-2-3-1 и на сайте bankdobrobyt.by. Банк Добробыт. 25 лет заботимся о вашем благополучии.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
2: Партнер – препарат Диасмин ЛФ.
3: При сиденье, ой-ой-ой, наверное, это геморрой.
4: Ощущения так себе.
5: Диасмин ЛФ. При обострении геморроя таблетки Диасмин ЛФ. Диасмин ЛФ уменьшает венозный застой.
6: Реклама. Лекарственный препарат имеется противопоказание нежелательной реакции. Противопоказан детям до 18 лет. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией, проконсультируйтесь с врачом. Производитель СО «Экфарм Беларусь».

0: Это Кенни Грей с хитом Strangers, 16:37 на Инистар, и под ее музыку уже на горизонте показался финал рабочего понедельника. Да, пусть этот трудовой день завершается легко, дорога домой будет не душной. Всем нам с вами приятнейшего вечера понедельника под хиты Енистар. Ну а эта неделя пусть проходит так же комфортно, пусть она не будет душной, и нам пусть с вами помогают все главные лакомства лета, которые мы с вами так любим. И мороженое, и арбузы, и все остальные вкусняшки. От меня, Вадим Савин, спасибо за компанию. Через 20 минут здесь, на Енистар, вечернее, наконец-то, шоу с моей замечательной коллегой Аней Васильевой. До ее появления на Енистар успеем послушать Брак 16. Они Pay to Exist. Ждем Imagine Dragons. Они раскачают наш понедельник как следует. И уже через 5 минут на Енистар Энрике Иглесиас и... It's tired of being sorry.
1: Для детей старше 16 лет. Надо знать на Юнистар.
2: Партнер программы — кинопрокатная компания «Вольгафильм».
3: Первый фильм со смешариками.
4: Это какая-то игра, да?
5: А почему компьютер на корабле сказал, что мы врежемся в Сатурн?
3: Смешарики сквозь вселенные. Кино 6 августа. Категория 6+.
6: Привет! Это программа о том, что иногда хорошо известно школьникам, но не их родителям. Меня зовут Дмитрий Николайзин.
1: Надо знать.
7: Вы знаете, почему экран телефона реагирует не на все прикосновения?
6: Например, когда зимой в перчатках мы пытаемся кому-то написать сообщение, и ничего не выходит. Оказывается, в экране есть специальный датчик, который измеряет электрический заряд. Тело человека проводит ток, а вот обычные ткани, пластик и металл без связи с телом не проводят электричество. Поэтому телефон их не видит. И вот интересный факт. Чтобы зимой спокойно пользоваться телефоном и спасти пальцы от обморожения, можно носить специальные перчатки. Все дело в особом покрытии. В кончике пальцев вплетены нити с частицами металла. Именно они передают электрический заряд от кожи к сенсору. И это «Надо знать» на Юнистар. Программа об очевидных фактах, которые мы иногда упускаем из виду.
1: «Надо знать».
8: Реклама. Куда поступать? Что выбрать? Как не ошибиться?
9: Мы знаем ответ. Белагропромбанк приглашает выпускников 11 классов на целевое обучение. Это твой прямой путь от школы к настоящей карьере в одном из крупнейших банков страны. Все работает просто. Получаешь целевое направление, осваиваешь финансовую специальность и выходишь на работу. Без лишних волнений, без бесконечных собеседований. Тебя уже ждут. Подробности и список учреждений образования узнавайте по телефону. +7 375 29 119 21 09 +375 29 119 21 09 или на сайте

0: каждый второй ролл в заказе в подарок. Подробная информация и онлайн-заказ на сайте Sushi House Buy или по телефону 7440.
1: Хмаринская 8. Здесь покупают джили.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: Хутка в школу. Мегатоп. Уже готовы. Кроссовки для хлопчиков от 32 рублей. Туфли для девчонок от 49 рублей. Спешайся за новыми покупками у Мегатоп.
2: Это была реклама.

16:56. Это наконец-то шоу «Ныне старые». Это наконец-то жаркий понедельник. Вот в августе мы поняли, что лето наконец-то пришло. И пришла я, Аня Васильева, для того, чтобы этот вечер провести вместе с вами. Вместе будем слушать хит за хитом. Я буду раздавать подарки и делиться интересностями. Все это в рамках наконец-то шоу на Юнистар. И далее с нами Биберекс и от нее New Religion. Через 10 минут полная версия этого хита на Юнистар. Еще хай-фай и седьмой лепесток. Аурдиан, Дион, рок-мафия, Friends. Ну что, друзья мои, мы начинаем за 3 минутки до старта вечера. Я желаю вам самого доброго и говорю, оставайтесь, потому что впереди столько всего интересного. И да, пристегнитесь, мы поехали.

0: Путина. Александр Лукашенко заслушал сегодня доклад министра по чрезвычайным ситуациям Вадима Синявского. Главной темой стала ликвидация последствий непогоды в Гродно, на которой обрушился сильный грозовой фронт 1 августа. За 3 часа в городе выпала половина среднемесячной нормы осадков, в результате чего были потоплены улицы, здания и подвалы. Еще одной темой доклада президенту стало участие личного состава и подразделений МЧС в уборочной кампании, сообщает Билта. Куда сложнее всего было поступить на платное, рассказали в Минобразовании. На отдельных специальностях конкуренция оказалась особенно высокой. На одно место претендовали больше 3 абитуриентов. Такой ажиотаж наблюдался на направлениях: дизайн костюма и текстиля, международная экономика и торговля с углубленным изучением китайского языка, страноведение и переводческая деятельность, туризм и гостеприимство, а также архитектура, физическая реабилитация и эрготерапия и история. 2-летний мальчик выпал из окна 2-го этажа в Барановичах. По предварительным данным, мальчик находился дома вместе с родителями. На некоторое время ребенок остался без пересмотра в комнате с открытым окном. Услышав крик, отец прибежал в зал и увидел сына, лежащим на земле под окном. Медики доставили ребенка в больницу, где ему оказывают необходимую помощь. Следователи установили, что возле окна стояло кресло. Предположительно, мальчик забрался по нему на подоконник, после чего и выпал наружу. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля и 35 копеек. Доллар США – 2 рубля 90 копеек. И 100 российских рублей – 3 рубля и 65 копеек. И в завершении выпуска. В Китае построили библиотеку с атмосферой Хогвартса. Здание разместили внутри карстовой воронки, а главный зал оформили в виде гигантской пещеры. В центре установили резную винтовую лестницу. Над посетителями возвышается скелет дракона, а с потолка опускаются наполненные паром пузыри, усиливающие атмосферу сказочного подземелья. Здание планируют открыть для посетителей уже в этом месяце. Создатели рассчитывают, что необычная библиотека станет не только местом для чтения, но и новой туристической достопримечательностью. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
1: Ну а прямо сейчас в погоде и по информации сайта Погода.бай, этой ночью дожди и грозы обещают в Бресте и Гродно, в остальных городах без осадков. Теплее всего будет в Бресте до плюс 20, в Гомеле и Гродно 16-18 тепла, в Могилеве и Витебске около 15 градусов, в Минске этой ночью 13-15 с плюсом и без осадков. Завтра днем дождь с грозой пройдет в Бресте и Гродно, в остальных городах дожди не обещают. В Бресте завтра жарче всего до плюс 36, в Гомеле 30-32 тепла, да я бы сказала, жары. В Витебске 25-27, в Гродно и Могилеве около 29. В Минске завтра днем тоже 27-29 и без осадков. Так что спасаемся как можем. Всем отдыхающим и проводящим время на пляже хочется напомнить о том, что нужно чаще обновлять SPF, не забывать про Панаму и про питьевой режим. Хотя офисных работников это тоже касается. Вы же на обед-то выходите.
2: Партнер прогноза погоды – кондиционеры воздуха «Медея». В вашем доме станет еще комфортнее с кондиционером «Мидея». Быстрое охлаждение без сквозняков, надежное решение и современные технологии, удаленное управление по Wi-Fi и голосовым помощником Алисой. Уточняйте у официальных дилеров в вашем городе и в Instagram «Климат Стор».
3: Хит за хитом. Весь день.

0: 17.10, это наконец-то шоу «Ныне старые». О чем говорят машины? Рассказываю. Мокрая дорога не есть хорошо, а если на ней нужно провести испытание, то ждать, пока она высохнет, как будто бы не очень хочется, да? Ведь время – деньги. И вот компания Toyota придумала, как решить эту проблему. Инженеры соорудили гигантский валик из губки. Валик цепляется за машину и вперед. Штука оказалась нужной, ведь из-за дождей на испытательном полигоне в Японии тесты приходится переносить. Ну и инженерам приходится выходить на работу еще и в выходные. Ну ведь это же выходные. А у них свои планы, поэтому стали думать. В общем, губка хорошо впитывает воду с дорожного покрытия и отжимается металлической планкой. До этого пробовали использовать нагреватели, всячески разные вакуумные установки и другие изобретения. Но губка оказалась лучше всего. Вот мне кажется, так и было. Кто-то наконец-то решил помыть посуду, взял в руки ту самую губку и воскликнул: «Эврика!» Вот мне кажется, самое гениальное открытие именно так и происходит.
1: Юнистар.
2: Юнистар. Хит за хитом.

17 часов и 14 минут. Это, наконец-то, шоу «Ныне старый». Игра «Главный герой» врывается в наш эфир. Ну и кто-то наверняка тоже ворвется в эфир уже очень скоро. Если, конечно, дозвонится в студию. 242-9950, код Минска 8017. Во-первых, вам нужно дозвониться. Во-вторых, угадать, что за персонаж у меня на лбу. Буду подсказывать. Три подсказки и целая минута на размышление у вас будет. А если справитесь, то будет и подарок. Воодушевляющий от центра молодости Yellow Birds. Адам Релакс, программу «Детокс. Похудение».

0: СПА. Еще раз, 242-9950, код Минска 8017. Ну и прямо сейчас о пробках расскажу. 4 балла из 10, говорит мне сервис Яндекс.Карты. 12 минуток проведете на улице Кидышко. От Волгоградской до Филимонова. Примерно столько же уйдет на Орловскую. От Лилии Крастояновой до Максима Богдановича. По 7 минут, 2 пробки. Улица Киселева от Красной до Максима Богдановича. И Сурганова от Куйбышева до Максима Богдановича. Ну что, вы дозваниваетесь в игру «Главный герой», а мы пока хит за хитом слушаем.
1: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски.
2: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
3: Привет, меня зовут Валентин Середа, вы знаете меня как ведущего, но я еще и профессиональный фотограф. Я приглашаю вас на фотопрогулки по Минску с радио Юнистар и компанией МТС. Вы научитесь делать потрясающие снимки на свой смартфон и услышите множество интересных историй о нашей столице от гида Сергея Бусько. Чтобы попасть на наши бесплатные фотопрогулки, оставьте заявку на сайте unistar.by. Во время прогулки мы протестируем Samsung Galaxy S26 Ultra. Смартфон работает на базе умных ИИ-помощников и поддерживает 5G в сети МТС. Приобретайте смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra в МТС. Увидимся на прогулках.
4: Реклама.
5: Так, запиши. Хлеб, масло, курица, яйца. Мало. О, допей молоко.
6: Зачем?
5: В Санте возвращают 3% альфа-бонусами за покупки от 30 рублей. Не хватает.
7: С 25 мая по 25 августа вернем 3% альфа-бонусами за покупки от 30 рублей в сети магазинов Санта по картам Visa Альфа-Банка. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
8: Может, мороженое в морозилке тоже надо доесть?
9: Смачная вечера з котелочка на вогнішчы, на свежым паветры начовачка. Ну і нулёвачка. Лідская нулёвачка пшанічная, безалкагольная, з пшанічным смакам ды пухнатай пенай. Ну і нулёвачка, безалкагольная, пшанічная.

0: Только настоящего кофе.
1: Телефон 29-102-52-52.
2: Остался всего один рекламный ролик.
0: Так звучит шанс выиграть денежные призы. iPhone 17 или даже электромобиль Dongfeng Box. Купи Coca-Cola, Fanta, Sprite или Schweppes в металлической банке с черным ключом. Найди код на обороте ключа. Зарегистрируй его на сайте coca-cola-promo.by и участвуй в розыгрышах призов. А клиентам Приорбанка плюс один шанс на выигрыш электромобиля. Срок проведения рекламной игры «Играй с Coca-Cola и Приорбанком» с учетом выдачи призов и публикации результатов с 5 мая 2026 года по 4 января 2027 года. Правила проведения рекламной игры на сайте coca-cola-promo.by и по телефону плюс 375-29-608-19-49.
2: Это было реклама. А дальше мировой хит.
3: Партнер «Стоматология Стомика».
4: Бабушка, откуда у тебя такие зубы?
2: Стомика.
3: Имплантация и иные виды стоматологических услуг в «Стоматологии Стомика».
2: 7734. Улыбайтесь, люди.

0: 17.53, это наконец-то шоу на Юнистар, и наконец-то главный герой. Я про игру и про Сергея, который дозвонился к нам. Сереж, доброго вечерочка.
1: Доброго вечерочка.
0: Ну что, вы там немножечко охладились уже? Или по-прежнему душно и жарко?
1: Не, охладился уже.
0: А вы в офисе работаете или на улице?
1: Я работаю в офисе, но сейчас вот надо немножко по делам покататься дома.
0: Ага, держитесь, водичка рядышком есть, Сереж?
1: К сожалению, уже вся водичка выпита, надо ехать.
0: Все, давайте за запасами воды после того, как выиграем, договорились?
1: Конечно.
0: Конечно, ну все, главный герой у меня уже на лбу, будет 3 подсказки, по этим 3 подсказкам вы должны будете догадаться, что за персонаж. Вроде все понятно, да, а там по ходу разберемся.
1: Постараемся.
0: Ну все, окей. Танцы. Призрак и волна.
1: Это мужчина?
0: Да, абсолютно верно.
1: Это актер?
0: Да.
1: Американцы?
0: Скажите мне правильный ответ, да.
1: Танцы.
0: Призрак и волна.
1: Бом-бом-бом-бом-бом.
0: А если я скажу, что все это 3 названия фильма, где он появлялся? Раз уж вы сказали, что это актер, точнее, я сказала.
1: Даже тяжело.
0: Да нет, призрак. Ну там, правда, перефразировать надо немножечко. Призрак по-другому кто?
1: Ну, да, который...
0: Привидение.
1: Привидение.
0: Угу. Танцы. Грязные танцы.
1: Патрик Суэйзи.
0: Да, абсолютно верно. И волна — это на гребне волны. Вот такой вот 3 фильма.
1: Ну, только, наверное, грязные танцы это и что.
0: Только это ты смотрели, да?
1: Да.
0: Ой, а я привидения почему-то обожаю. Вот мне прям захотелось сегодня и привидения пересмотреть, и на гребне волны. Так что, если вы вдруг не знаете, чем заняться, пересмотрите эту классику. И да, сегодня
1: будем
0: у меня на лбу был Патрик Суэйзи. Вы абсолютно верно ответили. Я даже, честно, уже как-то начала сомневаться, успеете, не успеете. Там последние секунды. Но подарок ваш, воодушевляющий от Центра молодости Yellow Birds, релакс программы «Детокс похудения СПА», в который входит ленивое кардио, навыкулайф, массаж бамбуковыми роликами, обертывание и сауна в термоодеяле, травяной чай или кислородный коктейль. И это достается вам, Сергей. Или не вам?
1: Спасибо. Наверное, супруги.
0: Наверное, супруги. Правильно. Вот мужчины у нас, которые выигрывают в главном герое, ну, такие джентльмены. Ну, все женам, все женам. Потому что, если счастлива жена, то счастливы все, да? Вы знаете эту мудрость.
1: Конечно.
0: Конечно. Оставайтесь на линии. Хочу знать ваш номер. Еще раз поздравляю вас, Сергей. Не забудьте купить воды. Прям сильно надобно. А мы едем со всеми дальше. И да, если ваши запасы воды тоже обнищали, давайте-ка под пинг в магазин и будем слушать Hate Me.
2: Рубрику представляет Центр прыгажости и коррекции фигуры Yellow Birds.
3: Не, ну рыбалка это лепшее, что есть у нас.
4: О, стой! Гляди, какая прыгожая рыбка иде. Яскравая, вытанженная. Ох, сябра мой, здается, я пропадаю.
2: Менавіта такие фразы можно почуть услед жанчынам, якія вертаются с Yellow Birds, Центра молодости и коррекции фигуры. Yellow Birds – это то, что працует. Телефонуй 1-338-38-39.
5: Радио Юнистар.
6: Юнистар.
5: Хит за хитом.
6: Victim, such a perfect victim, living in this prison most.

0: 17.30, это наконец-то шоу «Ныне старые» об исполнителях сейчас, которых будем слушать через 10 минут. И так красиво ворвались Слейтер в наш хит-парад «Енистар ТОП-20» сразу на 12-ю строчку рейтинга, обогнав даже «One Republic» с хитом «Dance». Ребята дебютировали. И я пророчу им счастливое будущее в нашем хит-параде, а вы голосуйте за любимчиков. Мы пока послушаем «Blackbird Alliance». It's Erasmus in the Shadows, раньше остальных. Сразу же после программы «Больше жизни» от Валентины Середы.
1: Новый сезон на радио «Юнистар» — это праздник, и мы хотим разделить его с вами. Приходите 15 августа к сцене у Минского дворца спорта, чтобы потанцевать под любимые хиты в живом исполнении и выиграть подарки от 21век.бай. Крупнейший онлайн-гипермаркет Беларуси подготовил для зрителей концерта подарки в честь своего дня рождения. Это много, очень-очень много техники Xiaomi. От наушников до роботов-пылесосов. Подробности на сайте unistar.by. До встречи 15 августа.
2: Реклама.
3: Вот как быть? Я хочу и дом поставить, и ремонт сделать, еще бы в санаторий съездить, а не вот это вот все.
4: Тогда тебе нужно «Наше все».
3: Что?
4: Ну возьми кредит «Наше все» от Альфы. Все, что вы хотите, может быть белорусским. Кредит до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
5: Горячее предложение в три цены по 11 августа. Масло подсолнечное «Золотая семечка» 5,99 за 1 литр. Чистящее средство для кухни «Азелит Про» 9,49 за 600 миллилитров. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
6: Трицены, трицены.
7: Хутка в школу. Мегатоп. Уже готовы. Кроссовки для хлопчиков от 32 рублей. Туфли для девчонок от 49 рублей. Спешайся за новыми покупками у Мегатоп.
8: Рыжик, все, я понял. Готовимся к новоселью. Как раз в банке Белвеб получил кредит 90%.

0: на 20 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте belweb.by.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Головная боль всех родителей – это школьный сезон. Отличная таблетка – это центр распродаж «Аутлета», где есть все для школы и на распродажах. Одежда, обувь, аксессуары и школьные принадлежности – все в одном месте. Ждем вас по адресу проспект Жукова, 44.
1: Это была реклама.
3: Для детей старше 16 лет. Юнистар. Больше жизни. Партнер программы

0: По 10 жнивня. Суперпропанова у гандлёвых крамах Мартин. Шашлык пяшчотный со свиной шеи охолоджаны. 18,99 за килограмм. Мартин. Это выгодно. Мартин Бай. 44-500-69-33.
1: Привет всем, кому больше всех надо. Меня зовут Валентин Середа. Вместе мы возьмем от жизни больше.
0: Больше жизни.
1: Выбрать вкусные и полезные помидоры в магазине или на рынке можно без особого труда за пару минут, если знать, на что обратить внимание. Сегодня разбираемся, как выбрать самые вкусные томаты. Специалисты говорят, что самый надежный способ – это понюхать томат. У спелого помидора выраженный сладковатый томатный аромат, особенно возле плодоножки. Если же запаха почти нет, велика вероятность, что плод был сорван недозрелым и дозревал уже по пути к прилавку. Теперь оценим цвет томата. Он должен быть насыщенным и равномерным. Небольшое зеленое пятно у плодоножки допустимо у некоторых сортов, но большое твердое зеленое плечо говорит о недозрелости. Кроме равномерности, цвета кожица плода должна быть гладкой, без трещин, темных пятен, следов плесени и морщин. Если есть возможность потрогать помидор, то эксперты советуют немного надавить на плод. Хороший томат слегка пружинит при нажатии, не слишком твердый, как яблоко, и не слишком мягкий, вмятины на нем не остаются. Гнаться за крупными томатами не обязательно. Здесь значение имеет, зачем вы их покупаете. Часто самые крупные плоды менее ароматные. Если ваша главная цель – вкус, лучше выбирать плоды среднего размера или даже совсем маленькие. Чаще всего мы едим томаты в сыром виде. Но интересно, что термически обработанные помидоры, из которых сделали, например, томатную пасту, соус или запеченные томаты, содержат ликопин в более доступной для усвоения форме, особенно если готовиться с небольшим количеством растительного масла. А ликопин – это мощный антиоксидант, который, среди прочего, помогает нам сохранять молодость, поскольку блокирует ферменты, разрушающие коллаген, что помогает дольше удерживать упругость кожи и предотвращать морщины. С вами был Валентин Середа. Живите жадно, берите от жизни больше.
0: Больше жизни.

0: 17:41. Это наконец-то шоу на Енистар и рубрика «Вдогонку». Догоняет нас новость о том, что школьные тетради – это не только для школьников. Вот если у вас завалялась одна-две, они могут быть полезны и вам тоже. Например, на каждой странице вы можете создавать визуальную картинку вашей недели. Вклеивать билеты в кино, фантики от конфет, которыми угостили коллег. Записать приятный комплимент или адрес новой кафешки, которую рекомендовали случайные попутчики в маршрутке. Вот именно так вы сохраните больше хороших воспоминаний. Ну и повеселитесь немножко. А то, что все эти смартфоны, заметки, в конце концов, смартфоны имеют свойство перезагружаться, стирая всю нужную информацию. А вот тетрадка разве что намокнет под дождем. Ну ничего, у вас же есть зонт.
1: Вы слушаете Радио Енистар.

0: 16:44. Это, наконец-то, шоу «Ныне старые», рубрика «Драйв-чат». Этим вечером мы с вами поболтаем. Сегодня расскажите мне о том, кого вы больше всего боялись в детстве. Бабу-ягу или бородатого соседа, а может, медсестру, потому что она всегда была в маске. Я вот дико боялась брата своего дедушки, потому что у него привычка такая была пугать нас, малолетних. Не малолетние, не окрепшие умы. А знаете, какой фразой? Ух, я тебе сейчас уши накручу. Причем это было вот сразу, с порога. Вместо «привет», ух, я тебе сейчас уши накручу. И все, дети визжат, разбегаются дети. Это мы с сестрой. В общем, было максимально весело, в кавычках, и страшно. Ну, вот это скорее всего так. Однажды я ему так и сказала. А вот знаете, я вас дико боюсь. А он так с недоумением: почему? А это все потому, что вы мне уши постоянно хотите накрутить. Все, после этого как отрезало. Больше такого не произносил, и как-то, знаете, общение сразу лучше пошло, что ли. В общем, рассказывайте мне в телеграме «Инистар», кого вы больше всего боялись в детстве. 610-9950, код 29. Это телеграм «Инистар», а я расскажу о пробках в столице. Обновил сервис Яндекс.Карты, и пробки уже успели образоваться. Аж на 6 баллов из 10. 20 минут уйдет на Козлова, на проспект Машерова от Платонова до Максима Богдановича. 5 минут на Партизанский проспект отведите от железнодорожного моста до МКАДа. 13 на Кидышко от Волгоградской до Филимонова. Примерно столько же уйдет на Смоленскую улицу от Захарова до Ленина. Притормозите на 11 минут к Намазурова от Скрипникова до Максима Горецкого. И 7 минут на Платонова и Чапаева от Козлова до Первомайской. 7 на Красный от Якуба Колоса до проспекта Машерова. Почти 10 на Червякова, Долгиновском тракте от Каховской до Новаторской. 7 на Ванеева от Долгобродской до Партизанского проспекта. И 7 на Сурганова от Платонова до проспекта Независимости. Аня Васильева вместе с вами еду и ставлю хит за хитом. И да, не забывайте в телеграме «Юнистар» делиться, кого вы больше всего боялись в детстве. А может, это травма детства с вами до сих пор. Вот не ходите в цирк, потому что боитесь клоунов. А что, всякое бывает.
1: Партнер дорожной информации — новый жилой комплекс «Гранд Вилледж».
2: Мечтаете жить на природе с городским комфортом? Загляните в Grand Village. Новый жилой комплекс в Тарасово. Свободные квартиры и планировки на сайте grandvillage.by.
3: Жили Атлант М представляет. Радио Юнистар открывает новый сезон. Новый сезон. Шумно, весело и с подарками. Приходите 15 августа на площадку у Минского дворца спорта за живой музыкой и морем подарков. Будет хитово. Партнер концерта — автоцентры Жили Атлант М. Официальный дилер Жили в Минске.
4: Реклама. Куда поступать? Что выбрать? Как не ошибиться?
5: Мы знаем ответ. Белагропромбанк приглашает выпускников 11 классов на целевое обучение. Это твой прямой путь от школы к настоящей карьере в одном из крупнейших банков страны. Все работает просто. Получаешь целевое направление, осваиваешь финансовую специальность и выходишь на работу. Без лишних волнений, без бесконечных собеседований. Тебя уже ждут. Подробности и список учреждений образования узнавайте по телефону. +7 375 29 119 21 09. +375 29 119 21 09. Или на сайте belapb.by. И добро пожаловать в команду.
6: На выходные погулять в старом городе прибывает любознательная Аня. Всем желающим тоже отдохнуть и пожить в центре просьба остановиться на куфар путешествия.
7: Хмаринская 8. Здесь покупают белджи.
8: Остался всего один рекламный ролик.
9: Ну что, список покупок в школе закончился?
10: Угу. Если наша классная не пришлет новый.
11: И что делать?
12: Ехать в Белбланк!
13: Белбланк. Более 100 магазинов по всей стране. Все для школы в одном месте по выгодным ценам. Ассортимент на сайте shop-belblank.by.
14: Это была реклама. А дальше — мировой хит.
15: Партнер — Оршанский мясоконсервный комбинат.
16: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
17: Детское мясное пюре Оршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.

0: 17:55. Это, наконец-то, шоу на Енистар. И тема у нас сегодня такая душещипательная. Ну, почему душещипательная? Потому что кого вы боялись в детстве? Ну, может, того, кто вас ущипнет? Максим пишет: гуси, главные гопники моего детства. С тех пор, как меня ущипнули за пятую точку, я люблю только жареных гусей. Вот он, страх. Детский страх. Кто-то боялся коров. А Наталья написала: когда услышала сегодняшнюю тему, сразу поняла, мой случай 100%. Боюсь вечером выйти за хлебом, это в 2026 год, 96-й, едем с девчонками в непонятной машине, с непонятными дядьками, и из всего этого я боюсь только маму. Разница, да? Сколько лет прошло? Да вообще с возрастом мы как-то становимся, что ли, все более какими-то осмотрительными, и вот эти вот все ночные покатушки, это уже, конечно, не для нас. Да, боюсь вечером выйти за хлебом. Вы не бойтесь, Наташ. Свежий хлебушек – это хлеб всему голова. Мы едем дальше. Джеймс Янг и Инфинити слушаем и рассказываем заодно в телеграме Енистар, кого вы больше всего боялись в детстве. А может, история какая-то приключилась, или чего вы больше всего боялись в детстве. Может, вас пугал вид магнитофона, и вы не понимали, как туда залезает целая кассета с Юрой Шатуновым, и он оттуда берет и поет. Может, боялись, что вас тоже туда засосет. Кстати, это один из моих страхов. Здравствуйте, Аня.
1: Это Юнистар.
2: Юнистар.

0: 13:59. Это наконец-то шоу «Ныне старым». Мы продолжаем наш понедельник и наш вечер в рамках наконец-то шоу под BTS и Swim. Вот сейчас неплохо бы освежиться, да? Так может после работы махнем на пляж? А? Ваня Дмитриенко тут будет поддерживать любое ваше решение, даже если вы решите остаться на работе. Но я не одобряю, знаете. Мадонна, Masterpiece. Раньше остальных, сразу же после выпуска новостей и прогноза погоды.
1: Радио Юнистар открывает новый сезон.
2: Новый сезон.
1: Шумно, весело и с подарками. Приходите 15 августа на площадку у Минского дворца спорта за живой музыкой и морем подарков. Будет хитово! Партнер концерта – смазочные материалы и автохимия «Адеко». Моторные масла и техжидкости «Адеко». Ваш комфорт и уверенность за рулем.
3: Реклама.
4: Рекламная игра «Хочу ли» в «Маяке». Покупай игровые товары с 21 июля по 24 августа и получай уникальный код за каждые 3 рубля в чеке. Регистрируй его на сайте и участвуй в розыгрыше грандиозных призов. Главный приз – автомобиль Lysan i8. Крупные денежные призы – 5 смартфонов iPhone 17 Pro Max и сертификаты по 100 белорусских рублей. Генеральный партнер рекламной игры «Святой Источник». Период проведения рекламной игры с 21 июля по 28 октября 2026 года. Подробности на сайте игра-маяк-бел.бай и по телефону +375 29 145 54 77.
5: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа.
6: Двухместная палатка всего за 29,90.
5: АМИ.
7: Подробности по телефону 76 90 или на АМИ-бай.

Добрый вечер. В Беларуси 18 часов и 2 минуты. С новостями к этому часу Леся Никитина. Александр Лукашенко держит на контроле ситуацию после непогоды в Гродненской области и в первую очередь в Гродно. Областной центр больше всего пострадал от непогоды. За 3 часа в субботу, 1 августа, там выпала половина месячной нормы осадков. Были потоплены городские улицы, а также здания и подвалы. Сейчас спасатели продолжают откачивать воду, эвакуируют подтопленные автомобили, распиливают деревья и очищают улицы. Президент обратил внимание на оказание первоочередной помощи населению, сообщает Белта. Автомобильное топливо подорожает в Беларуси. С 5 августа цены вырастут на 1 копейку. Об этом рассказали в пресс-службе концерна «Белнефтехим». В прошлый раз стоимость топлива в Беларуси повышалась 8 июля. До этого цены пересматривали 24 июня. В каждом случае рост был на 1 копейку. Причиной изменения цены называют глобальный рост котировок на нефть и нефтепродукты на мировом рынке, сообщает Белта. Минск-Транс временно отключил кнопки адресного открытия дверей. Они работали в тестовом режиме в автобусах, троллейбусах и трамваях Минска с 1 мая и вызвали недовольство у пассажиров. Тогда столичные власти провели опрос о работе новой системы, и мнения пассажиров разделились почти поровну. Но кнопки все равно отключили, так как большинство людей не готовы сами

больше информировать пассажиров о том, как они работают, например, с помощью наклеек в транспорте, сообщает Белта. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля и 35 копеек, доллар США – 2 рубля 90 копеек и 100 российских рублей – 3 рубля.

0: Ну, а я прямо сейчас расскажу о погоде. По информации сайта «Погода.бай», этой ночью дожди и грозы обещают в Бресте и Гродно. Досталось, да, Гродно? В остальных городах без осадков. Теплее всего будет в Бресте до плюс 20, в Гомеле и Гродно 16-18 тепла, в Могилеве и Витебске около 15 градусов. В Минске этой ночью 13-15 с плюсом и без осадков. Завтра днем дождь с грозой, опять же, в Бресте, в Гродно, а в остальных городах без осадков. В Бресте завтра жарче всего до плюс 36, в Гомеле 30-32 тепла, в Витебске 25-27, в Гродно и Могилеве до плюс 29. В Минске завтра днем тоже 27-29 выше нуля и без осадков. Ну а мы едем дальше, и дальше нас встречает Мадонна «Masterpiece».
1: Хит за хитом. Весь день.

18.16, наконец-то шоу «Ныне старый». Мы продолжаем игрой. Прозевать невозможно, если вдруг в понедельник вечером вы поняли, что сморила усталость. Тогда берите в руки мобильный телефон, сейчас все как рукой снимет, потому что зевать будут за вас. Ой, такой исполнитель, мне кажется, я уже забыла, что такая песня была. Но слова-то я помню. Это я всячески намекаю вам на то, что этой песни нет в эфире «Ныне старый», но вы ее знаете. И знаете, как получить 2 пригласительных билета в кинотеатр Skyline на мультфильм «Смешарики». Нужно первым правильно ответить на вопрос, какое слово пропущено, ну или в нашем случае прозевано. Отправлять в Telegram Unistar 610-9950, код 29. Итак, докажите-ка мне, что прозевать невозможно.

Дождались! Я уверена, что вы вместе с Турбомодой подпевали каждому слову этой песни. Когда прозвучал зевок, поняли наверняка, что за слово скрывается. Ну, а я прямо сейчас расскажу, где можно задержаться в столице. Обновил сервис Яндекс.Карты. Ну, слушайте, ситуация уже лучше. Раньше было 6 баллов, а из 10 сейчас 5. Но, тем не менее, на 12 минут притормозим на улице Козлова на проспекте Машерова от Золотой Горки до Максима Богдановича пробка. 10 идет на Смоленскую улицу от Захарова до Ленина. 10 на Киселева от Красной до Максима Богдановича. 10 минуток на Первомайской простоите. На Змитра Кабидуля от Захарова до Козлова. 10 на Янке Купала от Интернациональной до Максима Богдановича. И 7 минут. Улица Мазурова от Скрипникова до Максима Горецкого. И столько же, 7 минут, Коммунистическая улица от Красной до Максима Богдановича. Аня Васильева тут, рядышком с вами, всегда, мысленно, ну а ближайшие 2 часа так точно, потому что мне еще предстоит важное дело сделать, итоги игры провести, поразевать невозможно, вот и сделаем это буквально через 2 хита, ныне стар.

18 часов и 25 минут. Наконец-то шоу на Енистар продолжается, и эта игра «Продевать невозможно». Задание со сладким зевком мы с вами слышали буквально 7 минут назад. А вот сейчас давайте нажму на плей еще раз, и мы убедимся, что ответили правильно. Как это было?

Ведь это рисовал не я, ведь это написал не я. Катя вообще написала ерунда. Ну нет, такого там не было. Итак, написал, рисовал или сочинял? Три слова, которые лидировали. Правильный ответ.

0: Никита ответил правильно, но раньше остальных был Сергей. Как быстро Сережа прочитал сообщение мое о том, что именно вы наш победитель сегодня. И вам достаются два пригласительных билета в кинотеатр «Скайлайн» на мультфильм «Смешарики». Я надеюсь, вам есть с кем разделить этот презент. «Смешарики» не просто, а сквозь вселенные, где Крот, Ежик и Нюша и вообще вся команда отправляется в головокружительное путешествие по параллельным мирам, чтобы спасти родную Ромашковую долину и заодно выяснить, что даже бесконечность не преграда для настоящей дружбы. Skyline Cinema – территория ярких людей и особенных эмоций. Мы сегодня поздравляем Сергея, 4296, последние цифры номера. Ура! Ура! И едем дальше слушать Дуа Липу Гудини.
1: Вы слушаете
2: Радио Юнистар.

0: официального дилера в Бресте и области компании «Белавтономия». Автомобили в наличии, трейд-ин и развитая сервисная сеть по области. Также для вас кредит, лизинг и беспроцентная рассрочка.
1: «Белавтономия», Брест, Газдецкого, 8.
2: Остался всего один рекламный ролик.

0: 18:40, это наконец-то шоу «Ныне старый». Прямо сейчас в рубрике «Вдогонку» буду делиться лайфхаками для родителей, которые вот прям сильно устали и не хотят очень долго гулять со своим ребенком дальше своего квартала. Ну, тогда есть вариант. Предложите ему составить карту. Возьмите, например, с собой на прогулку бумагу и карандаш. Обозначьте начало и конец маршрута. И все, идите, а по ходу останавливайтесь и рисуйте магазин, песочницу, дома, дорожки. Поверьте, так вы далеко не уйдете, зато сделаете много интересных открытий. Ну, и рисовать научитесь. Тоже хорошо.
1: Радио Юнистар. Юнистар. Юнистар. Хит за хитом.

0: Партнер шоу «Сеть магазинов обуви Шаговита».
1: Восемнадцать часов и 43 минутки. Наконец-то шоу на Юнистар продолжается рубрикой «Драйв-чат». И этим вечером вы мне признаетесь, кого вы больше всего боялись в детстве. Выяснили к 18:43, что Максим сильно боялся гусей, потому что один его за пятую точку цап. Ну да, после такого я бы тоже боялась. Боялись и маму, которой нужно было возвращаться после покатушек с какими-то неизвестными парнями, когда ты молод и горяч, точнее, молода и горяча. Да, такие сообщения тоже были. 610-9950, код 29, это телеграм Юнистар, драйв-чат, напоминаю, все сюда. А я пока о пробках в столице рассказываю. Обновила сервис Яндекс.Карты и хорошие новости. 4 балла из 10, местами лишь затруднения, и вот эти места. Смоленская улица от Захарова до Ленина почти 10 минут. Примерно 8-9 минут. Тростенецкая улица, проспект Рокоссовского от 2-го велосипедного переулка до 2-го велосипедного переулка. Опачки, такое тоже бывает. 8 минут Янки Купалы от Кирова до Интернациональной улицы. 6-минутные пробки, вот прям несколько штук, так что перечисляю. Проспект Машерова от Красной улицы до Максима Богдановича, Сурганова от Платонова до проспекта Независимости, Шаранговича от Якуповского до Максима Горецкого. Все, пластинку заживала.

0: Мечтаете жить на природе с городским комфортом? Загляните в Grand Village, новый жилой комплекс в Тарасово.
1: Джили Атлант М представляет. Радио Юнистар открывает новый сезон. Новый сезон. Шумно, весело и с подарками. Приходите 15 августа на площадку у Минского дворца спорта за живой музыкой и морем подарков. Будет хитово. Партнер концерта – автоцентры Джили Атлант М. Официальный дилер Джили в Минске.
2: Реклама.
3: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Набор садовый для пикника «Стол» и 4 стула всего за 95 рублей.
2: Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Хмаринская 8. Здесь покупают Джили.

0: лбом все двери по направлению движения? Тоже не знаю. Но выскочила я за дверь на улицу, закрыла дверь с внешней стороны ключом и стою босиком. Октябрь месяц на улице, на минуточку. Думаю, ну все, кто бы там ни был в доме, он будет там сидеть. Ну а если уж попытается вырваться, то ну, я же дверь закрыла, я же предусмотрительная. Короче, свет минут через 30 включили. Я зашла так тихонечко, успокоилась и поняла, что никого нет. Дико замерзли ноги. Но до сих пор мурашки от этих мыслей и темноты. Это ж надо было такому в голову прийти, что кто-то взял, залез в дом, выключил счетчик. Хотя в 12 лет фантазия работает невероятно. Вот у Катиной сестры тоже фантазия работала. Ну и чувство юмора. Хотя с ним, наверное, было так себе. Катя пишет, боялась в деревне вечером выходить в туалет. Старшая сестра говорила, что инопланетяне могут украсть. Ну, я не инопланетян, конечно, боялась. Просто до этого, до вечернего туалета, назовем это так, мы с сестрами садились в кружочек и рассказывали друг другу страшилки. И вот это вот в темном-темном лесу, на темной-темной улице, представляла, что это все происходит со мной. Когда я бегу пулей до этого самого туалета. Самое главное не сделать было раньше. То, чего хотелось. Ну, потому что ахи-страхи. Ну, дети, все мы такие, все мы чего-то боялись. Вот давайте рассказывайте в Телеграме Юнистар. 610-9950, код 29. Чего боялись в детстве? А может, и сейчас боитесь, ну?
1: Это Радио Юнистар. I've been lost inside a million eyes. They don't see me. They don't know what it's like.

0: 100 белорусских рублей. Генеральный партнер рекламной игры «Солета». Период проведения рекламной игры с 21 июля по 28 октября 2026 года. Подробности на сайте игра-маяк-бел.бай и по телефону плюс 375-29-145-54-77.
1: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Барановичи, Ленина, 32. 8 августа в 12:00.
2: 24 сентября в бизнес-центре «Призма» состоится главное событие для профессионалов ритейла и коммерческой недвижимости. «Беларусь Retail and Real Estate Forum 2026». Технологии, инновации, инструменты развития бизнеса, практические кейсы от ведущих игроков рынка и самые актуальные тренды отрасли. Не упустите возможность узнать новые идеи и найти партнеров. Переходите на сайт retailawards.by, знакомьтесь с программой форума и приобретайте билеты. Это уже сегодня.
3: Это была реклама.
4: Вы слушаете

Добрый вечер. С новостями к этому часу Леся Никитина. Красный последний уровень погодной опасности объявили в Беларуси на ближайшие 3 дня из-за сильной жары. Об этом предупреждает МЧС. По данным интерактивной карты министерства, до плюс 40 может быть в Брестской и Гомельской областях. В Минской и Могилевской температура местами поднимется до плюс 38, в Гродненской будет плюс 36, в Витебской 34. Самым жарким днем станет четверг 6 августа. Автомобильное топливо подорожает в Беларуси. С 5 августа цены вырастут на 1 копейку. Об этом рассказали в пресс-службе концерна «Белнефтехим». В прошлый раз стоимость топлива в Беларуси повышалась 8 июля, а до этого цены пересматривались 24 июня. В каждом случае рост был на 1 копейку. Причиной изменения цены называют глобальный рост котировок на нефть и нефтепродукты на мировом рынке, сообщает «Белта». Минск стал самым популярным зарубежным городом у российских туристов. Как пишет «Белта», число бронирований в столичных отелях с июня по август выросло на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В десятку самых популярных городов, которые россияне выбирают для изучения достопримечательностей, также вошли еще 3 белорусских города – это Гродно, Брест и Витебск. И к новостям компании «Белгазпромбанк» и «Банк развития» предлагают малым и средним предприятиям, а также индивидуальным предпринимателям страны кредиты в белорусских рублях на срок до 7 лет. Ставка от 6,13% годовых. Подробнее о финансировании проектов в различных сферах экономики можно узнать на сайте belgazprombank.by и по номеру 120. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля и 35 копеек. Доллар США – 2 рубля 90 копеек и 100 российских рублей – 3 рубля и 65 копеек. И в завершении выпуска. Где лучше всего путешествовать в одиночку, рассказали эксперты. Рейтинг стран, которые признаны самыми удобными и безопасными для самостоятельных путешествий, составил журнал Travel. Первое место безоговорочно занял Таиланд. Вслед за ним расположились Албания, Коста-Рика и Германия.

Что нужно, чтобы превратить обычное путешествие во что-то невероятное? Lexus. Тогда вы и полетаете, и поплаваете, и по дорожкам прокатитесь. Просто дочерняя компания Toyota запустила программу мобильности, в рамках которой клиенты могут заказать доставку на вертолете или трансфер на яхте. По земле вы можете проехать на автомобиле бренда с личным водителем. Вертолет от Lexus. Весьма комфортно.

0: размера и вмещает до 7 пассажиров. Ну и яхта, конечно, соответствующая. В общем, я бы, конечно, не отказалась от такого путешествия, но пока никто не предлагает. Так что остаюсь с вами слушать Алана Уокера.
1: Радио Юнистар. Юнистар. Хит за хитом.

0: Партнер шоу «Сеть магазинов обуви Шаговита».
1: Девятнадцать шестнадцать показывает мои студийные часики, а я рассказываю о планах. Далее будем слушать Juicy Beat и A7S Topic Breaking Me. Это все буквально через минутку. Ну а позже, скажем, через минуток шесть, я явлюсь снова к вам.

0: дней до 3 января 2029 года.
1: Покупайте, переезжайте. Главный приз – квартира в Минске. А еще 100 тысяч рублей и 3 автомобиля. Покупайте и выигрывайте с Евроопт. Рекламная игра удача в придачу Тур 218. С 1 августа по 5 ноября 2026 года. Подробнее игра.europ.by. Городской телефон 388-76-76.
2: Кофе купил.
3: Вернулась.
2: Билеты в кино.
3: Вернулась.
2: Поужинали.
3: И это вернулось.
2: Что у тебя постоянно возвращается?

управляющая сила будет вам просто необходима. Тельцы, завтра у вас может не на шутку разыграться воображение. Постарайтесь не потерять все же чувство реальности и не спешите затевать сражение с призрачными чудовищами. Близнецы, все, что вы завтра будете делать или говорить, будет основано на опыте многих поколений. Так что, если у кого-то возникнут претензии, отсылайте их к первоисточникам. Раки, прислушайтесь к тишине между словами. В ней таится значительно больший смысл, нежели в них самих. С вами завтра попытаются связаться и передать информацию более чем необычным способом, так что не пропустите. Львы, завтра ситуация вокруг вас начнет меняться, возможно, отнюдь не в вашу сторону, не так, как вам бы хотелось этого. Больших неприятностей это, конечно, не принесет, но нервы потреплет, причем чем больше вы будете этому внимания уделять, тем больше нервов вы потратите. Девы, если кто-то и знает, что вам на самом деле нужно, так это только вы и никто более. И ни от кого так не зависит, обретете ли вы необходимое, как от вас самих. Особенно завтра. Весы, завтра вам не нужно давать никаких обещаний. Вероятность того, что вы сможете их исполнить, не слишком велика. А вот неприятностей в связи с этим можете огрести немало. Скорпионы, мечты следуют за вами неотступно. Весь день, не давая покоя. Ничто не будет вас так раздражать, как банальность. Ну что ж, это самое настроение, когда можно будет сделать что-нибудь и полезное. Вот и займитесь завтра. Сегодня можно поотдыхать. Стрельцы, сконцентрируйтесь. Всю свою энергию на достижение основной цели. Хватит размениваться по мелочам. Любовь.

0: Партнер шоу «Сеть магазинов обуви Шаговита».
1: Аня, учи басню к школе.
2: Учу. Попрыгунья, стрекоза, лето красное пропела, а обуться не успела. Нет кроссовок, стильных боли, туфелек, ботинок к школе. Муравей ей деловито. Обувь к школе в Шаговита. Надежно, стильно и свободно. Шаговита. Все довольны.
3: Наконец-то шоу. 19:34, это наконец-то шоу на Юнистаре, 3 августа. Ну, наконец-то лето пришло, по этому поводу будем двигаться дальше под хитом «More Into The Sun». И слушать «Waste My Time» через минуток 5. Раньше остальных в питболе Кристина Агилера «Feel This Moment». Ну, а прямо сейчас, что нам надо знать, расскажет мой коллега Дим Кустов.
4: Для детей старше 16 лет. Надо знать на Юнистар.
0: Партнер программы кинопрокатная компания «Вольгафильм».
5: Крош, это ты?
6: Ты ёлки год. А кто еще-то?
7: Новые измерения приключений.
8: Крош с ёжиком. У них терминал.
9: Доигрались.
7: Смешарики сквозь вселенные.
8: Ёлки год.
7: В кино 6 августа.
10: Категория 6+.
11: Привет! Это программа о том, что иногда хорошо известно школьникам, но не их родителям. Меня зовут Дмитрий Николайзин.
4: Надо знать.
12: Наверняка каждый задавался вопросом, почему, когда режешь лук, хочется плакать?
11: Виной тому химическая реакция. Когда рвется ткань лука, выделяется летучий газ – лакриматор. Попадая на слизистую, он превращается в кислоту и раздражает глаз. Мозг сразу же посылает сигнал – плакать, чтобы поскорее смыть этот раздражитель. И вот интересный факт. Приготовить любимый салат можно без слез. Для этого нужно выбрать нож поострее, а лук подержать в холодильнике – перед нарезкой. Это сократит выброс газа и замедлит реакцию. А еще можно жевать мятную жвачку во время готовки, чтобы не плакать из-за лука. И это «Надо знать» на Юнистар. Программа об очевидных фактах, которые мы иногда упускаем из виду.
4: «Надо знать».

0: 19 часов и 43 минутки. Это наконец-то шоу на Енистар и вдогонку рассказ о том, нужно ли дрессировать кошек. Вообще все зависит от настроения, тем более, если речь о них. На точку Байры сказали, что дрессировать кошек как раз-таки можно, но не совсем так, как собак. Страх и принуждение тут не сработают, но учатся они очень быстро. Главное делать это играючи, ведь кошке и без ваших команд хорошо. Если она не захочет, то делать ничегошеньки не будет. Вот наблюдала я такое в парах. С некоторыми женами тоже это работает. Им как будто бы и без вас хорошо, а будете командовать, вообще ничего делать не будут.
1: Юнистар.
2: Юнистар. Хит за хит.

0: Партнер шоу «Сеть магазинов обуви Шаговита».
1: 19:46. Это наконец-то шоу на Енистаре. Рубрику «Драйв-чат» будем завершать на сегодня. Вы мне рассказывали, кого вы больше всего боялись в детстве. Нам прислала Оля сообщение. В детстве боялась только тараканов. До сих пор при виде их волосы на голове шевелятся. Еще одна Оля, но уже другая. Меня как-то раз в детстве родители оставили дома и поехали в магазин. В это время я нарисовала чудище-юдище и сидела его боялась до самого прихода родителей. И это все детская фантазия. Когда я была маленькая, пишет Наташенька, любила рассматривать манекены в магазинах. Причем я их не просто рассматривала, я их трогала. Я в карманы к ним заглядывала. И вот однажды вижу, около магазина стоит манекен такой в смокинге. Ну, конечно, я сразу направилась к нему. Лапаю, значит, так не стесняясь, изучаюсь. И тут внезапно сверху голос раздается мужской. Девочка, а ты что делаешь? Оказалось, это был охранник. С тех пор к манекенам не подхожу. И да, даже побаиваюсь. Да, вообще найти трудно человека взрослого, который бы никогда не испытывал чувство страха, особенно в детстве. Ну вот вспомните хотя бы одну из телезаставок, одну, точнее, вот эту телезаставку компании «Вид». Она же вселяла в нас ужас, в неокрепшие детские умы и вообще отбивала всякое желание включать телевизор. Вот, может быть, для этого ее сделали? Мне кажется, это загадка, которую мы с вами уже никогда не разгадаем. Но зато расскажу вам, кто для нас дальше будет петь. Это Eminem и Rihanna The Monster на Енистар.
2: А дальше мировой хит.
0: Партнер — стоматология «Стомика».
2: «Стомика». Имплантация и иные виды стоматологических услуг в стоматологии «Стомика».
3: 7-7-3-4. Улыбайтесь, люди, шире. «Стомика».
2: Информация носит рекламный характер.

0: 19:54, это наконец-то шоу на Юнистар и наш, наконец-то, вечер понедельника. Мы все заслужили провести его так, чтобы немножечко отдохнуть, восстановить силы, потому что иногда после выходных нужно еще парочка для того, чтобы как следует перевести дух. Вот этим мы займемся сегодня под хит за хитом. Аня Васильева, буду с вами мысленно слушать Джей Ло, The Black Eyed Peas и Lost Capital с хитом Gangster's Paradise. Они появятся раньше остальных. Ну а я прощаюсь с вами до завтра. Услышимся, как и всегда, вечером. Пока.
1: Радио Юнистар.
2: Юнистар.
1: Хит за хитом.

лета. Автомобильное топливо подорожает в Беларуси. С 5 августа цены вырастут на 1 копейку. Об этом рассказали в пресс-службе концерна «Белнефтехим». В прошлый раз стоимость топлива в Беларуси повышалась 8 июля, а до этого цены пересматривались 24 июня. В каждом случае рост был на 1 копейку. Причиной изменения цены называют глобальный рост котировок на нефть и нефтепродукты на мировом рынке, сообщает «Белта». Минск стал самым популярным зарубежным городом у российских туристов. Как пишет «Белта», число бронирований в столичных отелях с июня по август выросло на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В десятку самых популярных городов, которые россияне выбирают для изучения достопримечательностей, также вошли еще три белорусских города – это Гродно, Брест и Витебск. И к новостям компании «Белгазпромбанк» и «Банк развития» предлагают

0: Албания, Коста-Рика и Германия. Замкнувший первую пятерку Вьетнам получил высокую оценку экспертов за разнообразие экскурсионных маршрутов и богатую национальную кухню, сообщает РИА Новости. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего вечера. А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, этой ночью дожди и грозы обещают в Бресте и Гродно. В остальных городах без осадков. Теплее всего будет в Бресте до плюс 20, в Гомеле и Гродно 16-18 тепла, в Могилеве и Витебске около 15 градусов и в Минске этой ночью 13-15 с плюсом и без осадков. Завтра днем дождь с грозой пройдет в Бресте и Гродно. В остальных городах без осадков. В Бресте завтра будет жарче всего до плюс 36, в Гомеле 30-32 тепла, в Витебске плюс 25-27, в Гродно и Могилеве около 29 и в Минске завтра днем тоже плюс 27-29 и без осадков.
1: Хит за хитом. Весь день.

0: А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, этой ночью дожди и грозы обещают в Бресте и Гродно. В остальных городах без осадков. Теплее всего будет в Бресте до плюс 20, в Гомеле и Гродно 16-18 тепла, в Могилеве и Витебске около 15 градусов и в Минске этой ночью 13-15 с плюсом и без осадков. Завтра днем дождь с грозой пройдет в Бресте и Гродно, в остальных городах без осадков. В Бресте завтра будет жарче всего до плюс 36, в Гомеле 30-32 тепла, в Витебске плюс 25-27, в Гродно и Могилеве около 29 и в Минске завтра днем тоже плюс 27-29 и без осадков.
1: Хит за хитом. Весь день.

0: короткая реклама.
1: Фанбет, привет туристу! На тебе 300.
2: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации в FunBetBuy. Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
3: Подробности на FunBetBuy по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: Короткая реклама.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт bet.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: А дальше хит за хитом.

0: Короткая реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры Фриспинатор, Скретчер, Блинка, Фрибоксер, Фортунатор и Колесо Чемпионов уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
2: Ты крути, крути гуся. С Макслайном ты крути, крути гуся. Реально.
3: Подробности на Макслайн Бай. И по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.
2: С Макслайном.
0: А дальше хит за хитом.

0: Всего один рекламный ролик.
1: Фанбет, привет туристу! На тебе 300.
2: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации в FunBetBuy. Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
3: Подробности на FunBetBuy и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: Партнерская реклама.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт bet.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

колесо чемпионов уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.

0: Всего один рекламный ролик.
1: Фанбет, привет туристу! На тебе 300.
2: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации в FunBetBuy. Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
3: Подробности на FunBetBuy по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: Короткая реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры Frisbee Nutter, Scratcher, Blinko, Freeboxer, Fortunator и Колесо Чемпионов уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by, телефон 314. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: Партнер эфира – букмекерская компания «Фонбет».
1: «Фонбет, привет туристу! На тебе 300!»
2: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации в «Фонбет.бай». Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
3: Подробности на «Фонбет.бай» и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
4: А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», этой ночью дожди и грозы обещают в Бресте и Гродно. В остальных городах без осадков. Теплее всего будет в Бресте до плюс 20, в Гомеле и Гродно 16-18 тепла, в Могилеве и Витебске около 15 градусов и в Минске этой ночью 13-15 с плюсом и без осадков. Завтра днем дождь с грозой пройдет в Бресте и Гродно, в остальных городах без осадков. В Бресте завтра будет жарче всего до плюс 36, в Гомеле 30-32 тепла, в Витебске плюс 25-27, в Гродно и Могилеве около 29 и в Минске завтра днем тоже плюс 27-29 и без осадков.
2: Хит за хитом. Весь день.

0: Всего один рекламный ролик.
1: Фанбет, привет туристу! На тебе 300.
2: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации в FunBetBuy. Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
3: Подробности на FunBetBuy по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: радио Юнистар.
1: Юнистар.
0: Хит за хитом.

0: А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем в Беларуси дождь с грозой пройдет в Бресте и Гродно. В остальных городах без осадков. В Бресте будет жарче всего до плюс 36, в Гомеле 30-32 тепла, в Витебске плюс 25-27, в Гродно и Могилеве около 29 и в Минске днем тоже плюс 27-29 и без осадков.
1: Хит за хитом. Весь день.

0: А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем в Беларуси дождь с грозой пройдет в Бресте и Гродно. В остальных городах без осадков. В Бресте будет жарче всего, до +36, в Гомеле 30-32 тепла, в Витебске +25-27, в Гродно и Могилеве около 29, и в Минске днем тоже +27-29 и без осадков.
1: Хит за хитом. Весь день.

сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем в Беларуси дождь с грозой пройдет в Бресте и Гродно. В остальных городах без осадков. В Бресте будет жарче всего до +36.